0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов. When you

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи Хамишаги.
3: Кадди дутой пирист, абруй ин ишарат, кастанг ной хасти, боят хамида рафтан. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл дусти молиявии шумо.
1: Мавҷи боварӣ барои фавҷи мардум. Шабона рӯз, радиои Азия.

0: Коротко о главном.
1: Строительство Рогунской АГС невозможно без финансовой поддержки партнеров по развитию, заявил глава Минфина. В Рушанском районе начались работы по строительству и восстановлению пострадавших домов. В Согде планируют создать кластер цветной металлургии и технологический парк. Преподаватели педагогического вуза будут обеспечены жильем. Отечественные дзюдоисты выступят на турнире «Большого шлема» в Лозанне. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Олами дакик.
4: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 13.7.
5: فروش پلاستینکه‌های وینیلی در سال 2025 به اندازه‌ی 13.7% افزایش یافته است. با وجود آنکه امروز اکثر مردم موسیقی را توسط پلتفرم‌های استریمینگی گوش می‌کنند، واسطه‌های فیزیکی ثبت موسیقی دوباره معروف می‌شوند. مخصوصاً در بین جوانان وینیل‌ها به یک بخش فرهنگ، استتیکا و حتی کلکسیا کنی تبدیل یافته است.
4: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرسبانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
6: نیدو. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
7: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Сегодня хочу обсудить с вами очень важную тему, я бы сказала чувствительную, так как это касается некоторых моментов воспитания в восточных семьях. Можно ли ребенку говорить «нет» взрослым и нужно ли спасать кого-то, будучи ребенком? Об этом можно говорить часами, но я попробую подчеркнуть наиболее важные моменты.
6: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
7: Итак, какие установки в некоторых семьях могут быть опасными? Можно ли говорить «нет» старшим? Короткий ответ – да. Ребенку можно и нужно говорить «нет», когда речь идет о безопасности тела, границ и угрозе. Уважение к старшим не означает, что надо терпеть то, что ему неприятно или небезопасно. Формула для ребенка «я не хочу», «мне нельзя», «я не буду» – это нормально. Что важно проговорить родителям? Фраза «старший всегда прав» иногда мешает ребенку защищаться. В безопасных отношениях слово «нет» не наказывается. Нельзя спасать ценой своей безопасности. Установка «будь хорошим», «помоги всем» может принести к опасным решениям. Объясните ребенку, взрослый должен просить помощи только у взрослого. Или попросить ребенка, если он оказался рядом, позвать других на помощь. Взрослый не должен делиться секретами или просить ребенка сохранить тайну от родителей. Кроме папы и мамы, никто не имеет права дотрагиваться до интимных мест ребенка. Если ситуация выходит за рамки, ребенок должен сообщить взрослым в службу помощи, а не геройствовать. Опасные установки, которые стоит мягко пересмотреть. Вот несколько типичных, которые могут закреплять уязвимость. Не спорь со старшими, терпи, иначе обидишь, не жалуйся, не рассказывай, это стыдно. Заботиться о других важнее, чем о себе. Вот этого делать не нужно. Четвертое. Что делать родителю? Три фразы, которые меняют безопасность. Можно заранее дать детям простые ключи. Если тебе страшно или больно, это повод сказать «нет». Если кто-то просит нарушить правила, ты можешь отказаться. Если сомневаешься, зови взрослого и рассказывай. Стыдиться не нужно. Итак, свобода говорить «нет» – это навык безопасности и уважения к себе. А спасать других ребенку нужно не геройством, а умением обращаться за помощью и действовать только в безопасных границах. И напоследок я скажу, берегите своих детей. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
6: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой. Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной, новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем о потерянном потенциале или чем стране грозит рост числа молодых людей без работы и профессии. Как новые санкции США против России отразятся на поставках топлива в страну. Внешняя торговля республики выросла, но торговый баланс по-прежнему отрицательный. Расскажем, как власти намерены улучшить туристическую инфраструктуру. Жара накрыла Центральную Азию. Узнаете, как страны региона справляются с экстремальными температурами. Также специалисты дадут советы, как уберечь сердце от нагрузки, тревоги и как защитить кожу летом. Эти и другие актуальные материалы в свежем выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
6: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
0: Шарики лазаи мусихи и ширкати сиома. Нирува мухаббат дар хар катра об. Сиома обез ки аз доманаи кух даст раст шуда, бароятон қувва ва тавонои бештаре ато мекунад. Гуворост мисли мусихи бренди сиома.

Hər gün bir qadam bapesh. Азия Плюс. Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Big X The Plug при участии Post Malone. Хит Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Хит Cold на

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: برنامه آید درشتی با ملایم تینتان می شکافت نرمی مغز استخانه پسترا به دل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کلی است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل دوستی مالیوی شما.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کی خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان. تنسی
0: Радио Азия Плюс. Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Рушане начались работы по строительству и восстановлению пострадавших домов. В Согде планируют создать кластер цветной металлургии и технологический парк. Преподаватели педуниверситета будут обеспечены жильем. Далее подробности этих и других событий. Реализовать такой крупный проект, как Рагунская ГЭС, невозможно без финансовой поддержки международных банков, иностранных государств и фондов, заявил министр финансов страны Фазидин Кахурзуда. По его словам, государственный бюджет не может самостоятельно покрыть все расходы на строительство гидроузла. Правительство заключило с международными партнерами соглашение о финансировании примерно на 1,5 миллиардов долларов. Ранее власти сообщали, что для достройки Рагунской ГЭС потребуется свыше 6 миллиардов долларов. Кахурзуда отметил, что окончательная стоимость станции пока не определена. Точную сумму можно будет назвать только после завершения всех строительных работ, отметил министр, подчеркнув, что на расходы влияют инфляция, изменение стоимости материалов и оборудования, сложные геологические условия, дополнительные требования безопасности и другие обстоятельства, которые невозможно полностью предусмотреть. В настоящее время на малой мощности работают два агрегата Рагунской ГЭС. Всего же предусмотрено строительство 6 агрегатов. В селах Барушан и Дехрушан Рушанского района начались работы по строительству новых и восстановлению жилых домов, поврежденных в результате селя. Как ранее сообщалось, 20 июля стихия разрушила полностью 10 домов, еще 30 жилых строений получили частичные повреждения. Завершить все работы планируется в течение месяца. По поручению президента Эмомали Рахмона в центре Рушанского района круглосуточно работает областной штаб под руководством главы КБАУ Шарифхона Сафарзуда. Он координирует оказание помощи жителям и ликвидацию последствий стихийного бедствия. Пострадавших жителей переселили в безопасные места и обеспечили продуктами питания и предметами первой необходимости. В целях улучшения социальных условий преподавателей Таджикского педагогического университета начато строительство 15-этажного жилого дома, сообщил ректор вуза Ахледин Ибудулузуда. Отмечается, что строительство дома планируется завершить в течение 1,5–2 лет. Дом будет состоять из 90 однокомнатных и 142 комнатных квартир. Квартиры в основном предназначены для преподавателей, имеющих ученые степени и звания, а также для специалистов, приехавших из отдаленных районов. Этот фактор будет стимулировать преподавателей защищать диссертации, чтобы получить жилье, отметили в вузе. Министр промышленности и новых технологий Республики Шерали Кабир и президент компании Тайбет Эверест Хуан Джанзун обсудили перспективы создания в Сагдийской области промышленного кластера цветных металлов, а также специализированного технологического парка с внедрением современных металлургических производств. Основное внимание на встрече было уделено вопросам глубокой переработки сырья, организации выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и расширения промышленной кооперации. Как отмечалось, реализация проекта может способствовать привлечению современных технологий и иностранных инвестиций, позволит укрепить кооперацию между предприятиями, снизить производственные издержки, развивать профильную инфраструктуру и обеспечить подготовку квалифицированных специалистов. Сборная Республики по дзюдо готовится к турниру серии «Большого шлема» в Лозанне, который пройдет в конце августа. Эти соревнования станут первым официальным стартом команды под руководством нового главного тренера Ираклия Узнадзе. В Лозанне сборная республики выступит без ряда лидеров, включая Сумона Махмадбекова и Убида Джебова. Это даст возможность другим спортсменам проявить себя на международной арене. В составе нашей сборной 14 дзюдоистов. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тароной аввали суатро роллер баройтон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: 828 40 107 ва ё занг бизанед 44 6 107 107. ва мо ин сайфаро якҷоя бо баъзе пешниҳодҳои дигар камакак баъдтар, яъне дар аввали соати оянда ҷамъ-баст мекунем. ва умедворам то он вақт бачаҳо назарҳои худро менависанд. шумо бинависед, бетараф набошед, бефарқ набошед. ва ман албатта онҳоро мехонам.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't click play» о соблазне и самообладании. Не нажимай play – это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города. Хотите вкусно поесть, не выходя из дома? Осон 24 Delivery – доставка еды в Душанбе. Заказывайте любимые блюда из лучших кафе и ресторанов города за пару минут. Горячая еда, быстрая доставка, удобная оплата – все в одном приложении. Бесплатная доставка для каждого клиента на каждый заказ. Для новых пользователей промокод «Салом24» и скидка 20 саманий на первый заказ. Скачивайте Осон 24 Delivery в App Store и Google Play. Заказывайте легко и выгодно.
1: О, че хупки багор, Ромат? Гул, офту, апш, боз аллергия.
2: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд? Яны?
2: Хамаги дар давоми 30 дакика тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Привет из Худжанда. Файл отправила.
4: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
5: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
4: Готово. Отлично сработали.
6: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
7: Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
8: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.

Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро с новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Пострадавших от селя села Хрушана полностью восстановили электроснабжение. Внешний долг республики сократился на 100 миллионов долларов. В Душанбе по амнистии прекратили розыск 20 человек. Далее подробности этих и других событий. Пострадавших от селя в селах Рушанского района полностью восстановили электроснабжение. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и водных ресурсов страны. Специалисты компании «Памир Энерджи» проложили временные линии электропередачи от ближайших трансформаторов, что позволило восстановить подачу электричества. Сель повредила жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, энергетические сети. Часть энергообъектов оказалась под слоем грязи, земли и камней. После завершения расчистки территории начнется полное восстановление поврежденной инфраструктуры. Для этого уже подготовлены трансформаторы, опоры, провода и другие необходимые материалы. Работы по ликвидации последствий стихии в Рушане продолжаются. Внешний долг республики сократился на 100 миллионов долларов с 3 миллиардов долларов до 2,9 миллиардов. Общий объем государственного долга по состоянию на 1 июля составил 3 миллиарда 400 миллионов долларов или 16% ВВП. Об этом сообщает Министерство финансов страны. Из этой суммы около 3 миллиардов приходится на внешние заимствования. Внутренний долг составляет чуть более 490 миллионов долларов. Крупнейшим внешним кредитором республики остается экспортно-импортный банк Китая. За первое полугодие задолженность перед ним сократилась на 50 миллионов долларов. На китайский банк приходится около 24% всего внешнего долга страны. В Душанбе на основании закона об амнистии прекращен розыск 20 жителей столицы, разыскивающихся по подозрению в совершении различных преступлений. Они освобождены от уголовной ответственности, сообщает столичное УМВД. По данным ведомства, решения о прекращении розыска были приняты без личной явки этих граждан. Кроме того, в рамках применения закона об амнистии из учреждений исполнения наказания были освобождены 1597 жителей Душанбе. Также прекращены 175 уголовных дел в отношении еще 193 жителей столицы. Отмечается, что столичная милиция совместно с другими ведомствами проводит с освобожденными профилактические и разъяснительные мероприятия. Им оказывают помощь в социальной адаптации и решении бытовых вопросов, а также разъясняют необходимость соблюдения закона и недопущения повторных преступлений. В Таджикистане официально зарегистрировано 280 пенсионеров, которым больше 100 лет. Две жительницы страны считаются самыми возрастными, им по 113 лет. Одна из них проживает в городе Бухтари, а вторая в районе Рудаки. Об этом сообщил директор агентства социального страхования и пенсии Абдурахмон Халимзуда. Самое большое число долгожителей, между тем, проживает в Хатмонской области. Там их 136 человек. По районам республиканского подчинения 80 человек, в Сандийской области 42, в Душанбе 21. И только один человек проживает на территории ГБАУ. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатру роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной, новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем о потерянном потенциале или чем стране грозит рост числа молодых людей без работы и профессии. Как новые санкции США против России отразятся на поставках топлива в страну. Внешняя торговля республики выросла, но торговый баланс по-прежнему отрицательный. Расскажем, как власти намерены улучшить туристическую инфраструктуру. Жара накрыла Центральную Азию. Узнаете, как страны региона справляются с экстремальными температурами. Также специалисты дадут советы, как уберечь сердце от нагрузки и тревоги и как защитить кожу летом. Эти и другие актуальные материалы в свежем выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Радио. Радио. «Азия Плюс».
3: Ідемо до розбарного йому з одного з його автор, який хаст бісту чорумі юль, ва імроз джума, струзі хубу табі болідар, барото норзудурам, ва чанца і фейдгар дар пішаст, агар шума фаул тар буше, до норми тонім пішню откне. Мислі соньяго, мислі сай фей туп савол, мислі сай фей кофі брейк. Хуб, ва гамчунін сай фей як руз дар тарих, ки голоми хам ку, то акак чант маломоти дігар хаст, ки ба імроз іртібот дорад, он ру дар іхтіорі шума гузорам.
4: Дірус ва гузашта молі тарих хаст. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ.
3: امروز روز جهانی مراقبت به خود است، یعنی مهربانی به خود، نگاه بینی خود، همین گونه یک روز تجلیل می شده، یک روز قید می شده بود است یک روز. امروز روز جهانی یعنی سیشیکوی یا من اونایی که با کفتوکو مشغول هستند و در اگنتی های خصوصی کار میکنند. همیگونه این روزی تولد یک همیگونه کارمندی جستجویی اژن ویدوک بودن. خب و سنه تولد او 24 ایول همسالا روزی جهانی اونهای تجلیل میشود که با جستجوی جنایتکاران مشغول هستند. خب همین روز سال 1701 تاسیس یافت است دیترویت. شما در برای این شهر معلومات دارید و فکر میکنم که همچنین در مورد کادیلاک و نمیدونم در مورد این تمغه ماشین فکر میکنم که بسیار خوب میدونید. همین روز سال 1851 در بریتانیا بیکار میشود انداز برای تیریزه ها. یک وقت در بریتانیا میگونه انداز برای تیریزه ها بود. یعنی ساختمانچی های ما بعضیش که آشخانه ها کخنی های بیتیریزه می سوزن شاید همین اندازه می دانن ولی بعضی رولیک های را تماشا میکنیم مثلا خونه را تبلیغ دارن خونه را فروختنی هستن یکم چیز همی را میگن آشخانه تیریزه دارد اصلا آشخانه باید تیریزه داشته باشد هواکش داشته باشد یعنی بعضی چیزهای دیگر نمیدونم اکنون این چی هیله های خودی ساختمانچی ها هست نمیدونم این چی هست که آشخانه ها بعضن وقت تیریزه ندارند و بعضن وقت هواکش هم ندارند اکنون اونجا چی خیلی غذا میپزند و بیچاره اون مردک چی کار میکند این حیران خواستن همین روز سال 1851 در بریتانیا انداز برای تیریزه ها بیکار شده بود و همون وقت هم خانه ها در بریتانیا بزب بودن بخاطری که انداز کم سپوریم گفتن چی؟ تیریزه کم میگذاشتن بخاطری که اندازش کم باشد و در دنیا اندازهای گوناگون خیلی زیاد هست مثل که انداز از سویابون ها هم بود انداز همین کزیروگاس سویابون انداز از سویا یک وقت همین گونه انداز ها هم بود است در بعضی کشورهای دنیا و این واقعا هم جالب بود همین روز سال 1901 نویسنده گنری از محبس آزاد می شود. این نویسنده مشهور امریکایی است. خب و او را یکی از استادانی حکایه های خورد می دانند گنری. خب و باید گفت که او در کدام یک مسئله های مولیوی با قرضدار شدن و او را گمانبر می دانند برای از خود کردن 854 دلار. این سال 1898 بیچاره را چی 5 سال از آزادی محروم میکنن خب و در میدونید در یکی از محبس‌ها در شهر کلمبوس در ایالت اوگایو اونجا مهلتی جزای خود را سپری میکنن خب سال 1917 همین روز مرافع سودی سر میشود نسبت به ماتخاری ва рӯзи дигар ӯро ба ҳукми қатл ё ба ӯ ҳукми қатл медиҳанд. Ма тахари медонед ки буд як зане буд ки рақс мекард, рақоса буд ва ба баъзе корҳои дигар ҳам машғул буд. Соли 1956 таъсис ёфта аз шаҳри Дубна ин дар Русия аст ва ин шаҳри Физикоа меноманд. Дидед? Хуб, соли 1990 дар Иттиҳоди Шӯравӣ бекор мешавад ҳамон маҳдудияте ки 5 сол пештар барои фурӯши алкоголь ҷорӣ шуда буд. Соли 1990 ҳамин рӯз бекор мешавад. Ҳамин рӯз соли 2019 Борис Ҷонсон ба мақоми нахуст вазири Британия мерасад. Ва ҳамин рӯз соли 2023 Илон Маск Твиттерро тағйир медиҳад ба шабакаи X. Ин бахш ном дошт як рӯз дар таърих. Умедворам ки чанд санаи ҷолибро баротон пешниҳод кардем.
5: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. Ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
6: Реклама дар Азия Плюс.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
8: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города. Вкус – это не спешка, это выбор. Холодные чаи Найс – разнообразие вкусов зеленого и черного чая с изысканным вкусом лимона, ароматного персика и сочной малины. Сочетание тонкой свежести и мягкого чайного послевкусия Найс для дороги, работы, учебы и встреч с друзьями. Найс. Насладись моментом.
9: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
10: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
9: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом.
10: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
9: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
11: Nitro Energy Харида, як и ассе сертификат робам облаги газор сомони бурткун рамзро аз арчаи Nitro Energy дар сомонаи nitro.tj ба қайд гир ва ё онро тариқи смс бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93 959 400 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj як зарфча як имконият, онро аз даст надед.
12: Рақами телефони идораи реклама
13: 41 41.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Мегачипс харида, яке асе сертификат рубам аблаги газор сомони бурткун.
6: Рамзру азбасе мегачипс, дар сомоны и мегачипс нух.
5: و یا اون رو طریق SMS با نوشتن نمونه سبی خود و شهری زیست
6: برای همین 94-888-828 فیریست
5: اقدام هر روزی جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد مفصل در سامانه میگاچیپس نقطه تی جی
0: رقم تلفونی دوره رکلامه 41-41
4: بوبین بیشونه و بیرخص
0: آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Сегодня хочу обсудить с вами очень важную тему, я бы сказала чувствительную, так как это касается некоторых моментов воспитания в восточных семьях. Можно ли ребенку говорить «нет» взрослым и нужно ли спасать кого-то, будучи ребенком? Об этом можно говорить часами, но я попробую подчеркнуть наиболее важные моменты.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Итак, какие установки в некоторых семьях могут быть опасными? Можно ли говорить «нет» старшим? Короткий ответ – да. Ребенку можно и нужно говорить «нет», когда речь идет о безопасности тела, границ и угрозе. Уважение к старшим не означает, что надо терпеть то, что ему неприятно или небезопасно. Формула для ребенка «я не хочу», «мне нельзя», «я не буду» – это нормально. Что важно проговорить родителям? Фраза «старшие всегда правы» иногда мешает ребенку защищаться. В безопасных отношениях слово «нет» не наказывается. Нельзя спасать ценой своей безопасности. Установка «будь хорошим», «помоги всем» может принести к опасным решениям. Объясните ребенку, взрослый должен просить помощи только у взрослого. Или попросить ребенка, если он оказался рядом, позвать других на помощь. Взрослый не должен делиться секретами или просить ребенка сохранить тайну от родителей. Кроме папы и мамы, никто не имеет права дотрагиваться до интимных мест ребенка. Если ситуация выходит за рамки, ребенок должен сообщить взрослым службу помощи, а не геройствовать. Опасные установки, которые стоит мягко пересмотреть. Вот несколько типичных, которые могут закреплять уязвимость. Не спорь со старшими, терпи, иначе обидишь, не жалуйся, не рассказывай, это стыдно. Заботиться о других важнее, чем о себе. Вот этого дела не нужно. Четвертое. Что делать родителю? Три фразы, которые меняют безопасность. Можно заранее дать детям простые ключи. Если тебе страшно или больно, это повод сказать «нет». Если кто-то просит нарушить правила, ты можешь отказаться. Если сомневаешься, зови взрослого и рассказывай. Стыдиться не нужно. Итак, свобода говорить «нет» – это навык безопасности и уважения к себе. А спасать других ребенку нужно не геройством, а умением обращаться за помощью и действовать только в безопасных границах. И напоследок я скажу, берегите своих детей. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакир.
3: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افزایش حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 1.5 میلیارد.
4: طبق ارزیابی های محققان در سراسر جهان 1.5 میلیارد نفر منتظم از ذهن سنی استفاده می برند. ذهن سنی هر روز از کار و تحصیل سر کرده تا کارهای دائمی بیشتر و عمیق‌تر به حیات ما وارد می شود.
3: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیو رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
5: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینا ماماجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
6: رادیو آسیا پلاس.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: دختر جان، از دردی سر یگون چی داریم؟
3: البته پردیفین.
2: او پردیفین؟ تستر بیار.
3: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای دردی سر یا پردیفین از دردی سر؟
2: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از دردی سر، با بیبیت از دردی بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
3: با من باشد، پردیفین از دردی دندان کمک کرد.
2: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
4: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Азия Плюс.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Некоторые родители считают, что жалеть малыша вовсе не обязательно. Ну, упал, подумаешь, что такое? Если лишний раз сочувствовать, ребенок вырастет слабым, капризным и будет постоянно искать жалости. Но так ли это на самом деле? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Каждому из нас хочется, чтобы рядом был человек, который скажет: «Я понимаю, тебе сейчас тяжело». И детям это нужно не меньше, а порой даже больше. Когда малыш упал, расстроился или испугался, ему важно услышать не «ничего страшного» или «ой, хватит, не плачь». Ему очень важно почувствовать, что его переживания заметили и приняли. Сочувствие – это не значит потакать капризом. Это значит дать малышу понять, что вы видите, как ему сейчас трудно. Обязательно скажите, что вы рядом и понимаете его. Именно в такие моменты ребенок учится понимать свои чувства, доверять миру и искать поддержку у близких, а не оставаться с переживаниями один на один. Иногда достаточно простых слов: «Ты испугался? Тебе было больно? Я тебя понимаю». Объятия, спокойный голос и теплый взгляд часто помогают гораздо сильнее, чем призывы немедленно перестать плакать. Когда малыша жалеют с уважением и любовью, он не становится от этого слабее. Наоборот, он чувствует себя в безопасности. А именно из этого ощущения рождаются уверенность, смелость и способность справляться с трудностями. Ведь дети становятся сильными не потому, что им запрещали плакать. Они становятся сильнее, когда знают, что рядом есть те, кто поймет, поддержит и поможет снова поверить в свои силы. Берегите детские чувства, ведь именно из них вырастает счастливый взрослый. Ну а беречь кожу вашего малыша будут подгузники «Совпремиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: «Як саду хав дорожа гармі».
3: Радіо і Азія Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: کز این چمن نبری آستینی گل، کز گلشنش تحمل خوره نمی کنی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلوس. هر روز یک قدم به

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день, с новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Жара ограничения для фур оставили некоторые АЗС Душанбе без топлива. Таджикистан ежегодно производит около 6 миллионов тонн сельхозпродукции. ЕС окончательно утвердил 21-й пакет санкций против России. Далее подробности этих и других событий. На некоторых автозаправочных станциях Душанбе возникли перебои с бензином. Как сообщили Азия Плюс жители столицы, вечером 22 июля топлива не было на АЗС возле цирка, автовокзала и 82-м микрорайоне. Утром 23 июля бензин на этих заправках появился, однако АИ-95 по-прежнему отсутствовал в продаже. АИ-92 продавался по 12 самани за литр, G-Drive-92 по 12 самани. Стоимость сжиженного газа составляла 6 самани, 80 дирамов за литр. Дизельного топлива в продаже также не было. Между тем, Министерство энергетики призвало жителей не беспокоиться, отметив, что первая причина связана с аномально жаркой погодой. Поэтому компания «Газпромнефть» временно ограничила продажу сжиженного газа для соблюдения требований безопасности при высоких температурах воздуха. Вторая причина заключается в том, что есть сезонное ограничение движения грузового транспорта. Согласно решению правительства, с 1 мая в жаркий период грузовым автомобилям запрещено передвигаться по дорогам страны с 10 утра до 20 вечера, чтобы не допустить повреждения дорожного покрытия. В министерстве отметили, что эти ограничения повлияли на своевременную доставку нефтепродуктов и сжиженного газа на автозаправочные станции. Запасов топлива, между тем, должно хватить на 2 месяца, отметили в Минэнерго. В результате атаки беспилотника на склад Wildberries в подмосковной Электростали в ночь на 18 июля погиб гражданин Таджикистана, пишет Фергана. По данным издания, единственной жертвой атаки стал 25-летний Навруз Джонсадиков, который был уроженцем района Джайхун. Недавно он женился и работал на складе вместе со своим братом. Тело Навруджона уже доставлено на родину авиарейсом 22 июля. Как отмечается, в результате пожара, возникшего после атаки на склад, ранения и травмы различной степени тяжести получили более 50 человек, в том числе и 2 граждан Кыргызстана. Отметим, что ранее глава Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания выплатит семьям погибших и пострадавших компенсации. В целом, при атаках ВСУ на склады маркетплейса в 4 регионах России погибли, по официальным данным, 7 человек и более 50 получили ранения. Евросоюз официально утвердил 21-й пакет антироссийских санкций. Он предусматривает ограничения в отношении 48 физических и 170 юридических лиц. Также вводится замораживание активов и запрет на предоставление средств 94 банкам и кредитным финансовым учреждениям. Помимо этого, расширен запрет на транзакции в отношении 33 банков из России, Кыргызстана и других стран, которые, по мнению ЕС, помогают обходить санкции. До июля будущего 2027 года приостановлен механизм автоматической корректировки ценового потолка на российскую нефть. Потолок цены на российскую нефть останется на уровне $44 за баррель. Под ограничения также попали 14 криптовалютных платформ из Грузии, Панамы, Эмиратов, Маршалловых островов, Кыргызстана и Беларуси. Введены санкции против более 50 предприятий российского ВПК, включая производителей дальнобойных беспилотников. Агропромышленный комплекс республики остается одним из ключевых направлений для привлечения инвестиций в Таджикистан, отмечает Комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом страны. Дальнейшее развитие агробизнеса связано с увеличением глубины переработки сельскохозяйственной продукции, расширением географии экспорта и созданием большей добавленной стоимости внутри страны. Такой подход рассматривается как один из ключевых факторов повышения инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса и устойчивого развития экономики республики, отмечает комитет. Сейчас ежегодный объем производства сельскохозяйственной продукции в Таджикистане составляет около 5,7 миллионов тонн. Около 50% производимых фруктов и овощей поставляется на зарубежные рынки. Боец Нурулло Алиев проведет один из самых важных поединков в своей карьере 25 июля в Абу-Даби на турнире UFC Fight Night. Он встретится с американцем Майклом Дэвисом. Для Алиева этот бой станет серьезной проверкой на пути к элите легкого дивизиона. Его соперник Майкл Дэвис считается одним из самых опытных и опасных бойцов категории. Главным преимуществом Алиева остается борьба, контроль и умение навязывать сопернику неудобный темп. Дэвис, напротив, делает ставку на агрессивную ударную технику и способен завершить поединок досрочно. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: бугаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техника и вална. Вална авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шумавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумос маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз дар кишвар тағйирёбандаи беборишаст. Аст ҳарорат дар Хорох то 32 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 35 дараҷа гарм, дар Бохтар то 37 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ то 36 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандаем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: Всем привет, уважаемые друзья. Ну, на самом-то деле, когда просыпаешься утром под звук чайника и ароматного бодрящего кофе, сразу настроение становится хорошим. Ну вот оно, здравствуй, утро. Ну а что делать днем, дорогие друзья? Вот днем-то кофе-то уже не помогает, и даже крепкий чай тоже не поможет. Потому что все-таки день забирает у нас больше, мне кажется, и нервной, и физической энергии. Как здесь быть? А еще и надо и запас эмоциональной энергии взять. Где все это взять? Ну, на самом деле, рецепт довольно простой. Наш эфир, друзья, он как бодрящая чашечка кофе. Но, правда, не утром, а уже днем. Так что да, друзья, чтобы сделать этот уникальный вкусный коктейль, достаточно просто добавить звук своему любимому радиоприемнику. Все, друзья, и рецепт бодрящего напитка на этот день уже готов. Но, правда, его физически выпить невозможно, его можно прочувствовать ушами. Да, дорогие друзья, именно так, потому что все-таки радио, когда мы слушаем, задействован только один орган чувств. Но это говорят лишь ученые, друзья. Я считаю, что это в корне неправильно, когда человек слушает радио, еще и радуется не только уши, еще и душа, дорогие друзья, поет. Так что пускай у вас все будет сегодня замечательно и хорошо в эту удивительную пятницу. Присоединяйтесь и заряжайтесь вместе с нами, уважаемые друзья. С нами это делать, мне кажется, максимально легко и просто. В хорошей компании. Правда, нас всего тут двое, дорогие друзья, но вас-то намного больше. И вот это огромная семья, мне кажется, сегодня тоже готова поделиться с нами энергией. Здесь в студии, друзья, Андрей Скалов и Лола Назарова. Всем-всем привет, друзья!
1: Всем привет! Всем-всем-всем, друзья! Наилучшие пожелания наши. Как я люблю пятницу. Ты просыпаешься с утра и уже знаешь хорошую новость. Пятница! Да, друзья, желаем, чтобы она была у вас сегодня просто отличной, чтобы легко завершилась рабочая неделя, чтобы силы остались на потрясающие выходные, чтобы этот день принес вам по максимуму бодрости, радости и просто хороший отдых. Вот пусть принесет. Это всегда очень и очень приятно, это нужно, и мы это заслужили. Поэтому, да, друзья, присоединяйтесь, давайте открывать второе дыхание, давайте друг друга заряжать и делиться положительными эмоциями.
0: Открываем второе дыхание, делаем это на протяжении ближайших 3 часов. Вы присоединяйтесь, добавьте звук к радиоприемнику и никуда не спешите, друзья. Мы как фон будем вас сегодня сопровождать. Ну, друзья, далее вот курс валют. Мы будем считать деньги. Это занятие всегда расслабляет нервы, а еще хорошо развивает моторику рук. Дорогие друзья, в общем, курс валют на старте. Мы скоро вернемся.
2: Курби Аскор. Дар Азия Плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1 روبل روسی 11.17 دیرم، 1 یورو 10.53 دیرم، 1 دلار آمریکایی 9.24 دیرم، 1 لار گرجی 3.51 دیرم، 1 ریال سعودی 2.46 دیرم، 1 یوان چینی 1.36 دیرم، 1 فرانک شویسری 11.32 دیرم و 1000 سومی اوزبکی 76.14 دیرم. چیزی مهمترین و اساسی که صاحبکاران موفق را از صاحبکاران ناکام جدا میکند استادگری است. این سخن استیو جوبز است. ناامید نشدن و روح افتاده و دل مانده نگشتن علاقه نیمی موفقیت است. از همان جایی که شما خسته و ناامید میشوید تا کامیابی 1 قدم راه است که به نظر دوری دور میتابد. کاسه در همه حالت نباید ناامید و روح افتاده گشت.
2: کوربی از اور در آسیا پلاس.
4: سوردینال در آسیا پلاس.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор,
2: когда мокрота решил остаться надолго,
1: бро, пора звать Ламбратин.
2: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Доктор Джон, аз дарди сар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیار.
5: مادر جان چه خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
4: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها و کودکان از شمول کشی.
5: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
4: دیدی پردیفن باید در هر خوندان باشد. زودتر بیار.
6: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی. از دور خونه های شهر پرسون شوید. پردیفن از درد و تب.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
7: Рахами телефона Едора и реклама.
0: Чилюяк, чилюяк.
8: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.
0: Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
9: Лола, ты к Новому году готовишься?
10: Рановато еще как-то. Не думаешь?
9: Да не думаю.
10: Мне кажется, уже вот когда, знаешь, зима наступает, тогда нужно готовиться. Все-таки это обычно в декабре происходит.
9: Не, ну подожди. Ну неправильно мышление, мне кажется. Подожди, вот смотри. Вот сейчас жарко на улице. Дикая просто жара. И представь, вот ты поставил елочку уже где-нибудь в углу у себя дома, и думаешь, и сразу как будто вот, как будто бы зима. Как будто вот...
10: Так, ты себе союзников сейчас ищешь?
9: Дуновение вот такой весны, нет, хотя весны нет. Зимы почувствовал на себе.
10: Видишь, ты путаться даже
9: нет,
10: начал.
9: Все правильно, я не путаюсь, потому что если я елку устанавливаю, я только убираю уже после 21
10: марта, да,
9: марта,
10: скорее
9: да,
10: всего.
9: Конечно, да. Так
10: ну,
9: все нормально.
10: Правильно, там тоже нужно дождаться прихода Нового года, Навруза.
9: Абсолютно с тобой
10: и
9: согласен.
10: И потом можно уже, да, убирать.
9: Да, а вообще, мне кажется, предусмотрительные люди, они такие есть. Вот, может быть, мы с тобой не очень, но такие присутствуют люди, и мы сейчас отправимся, кстати, в Англию. Там есть одна женщина, которая стала мега известной и популярной буквально по всему миру, которая заранее готовится к Рождеству. Да, в летнем месяце как-то странно и необычно задумываться о Рождестве, но только не для Анны Эндрюс. Вот об этой женщине и поговорим.
10: Кстати, да, действительно, 54-летняя жительница Бирмингема, да. Это Англия, и мать троих детей, а, кстати говоря, и бабушка 4 внуков, она просто обожает Рождество, но вот ненавидит всю эту предпраздничную нервную спешку, как действительно последние недели, торопишься, да, никого не забыть пытаешься.
9: У меня 31-го, я только иду подарки покупать.
10: Это обычно знакомо многим, да. Но вот Анна по этой причине начинает покупать подарки для своих родных чуть ли не сразу после предыдущего Рождества. А приобретает все очень грамотно, по 1-2 вещи в месяц. И несмотря на то, что сейчас лето, июль, у нее уже куплены все-все-все подарочки.
9: Вау. Правда, заворачивать все эти праздничные дары в красивую бумажную упаковку женщина начинает лишь 1 декабря. И то тоже рано, кстати. Так она в последней неделе перед Рождеством убеждается, что никого не забыла. И все получат поровну. Ну а мужу Анны остается лишь шутить, что их спальня становится похожа на рождественский склад Санты. Да, хотя при всех неудобствах это все равно мило. И, ну да, реально, слушай, там такое ощущение, что гномов тут этих вот не хватает, эльфов, которые все это разносят, складывают,
10: да,
9: собирают.
10: Да, рождественский.
9: Видимо,
10: но
9: мне
10: она
9: кажется,
10: сама она справляется неплохо.
9: Хотя да, кто знает, слушай, может быть, она специальных людей потом нанимает, которые все это заворачивают, упаковывают.
10: А
9: может,
10: мне кажется, сама не справляется. Ей самой нравится. Вот она все
9: сам
10: очень
9: процесс,
10: грамотно, да?
9: Да,
10: продумала. Никакой спешки, никакой суеты. Она знает, что любят близкие. Она заранее там полгода больше, как у нее есть, чтобы приготовить, подготовить. А потом просто, чтобы вот этот дух Рождества все-таки, знаешь, Нового года вот сохранить, она уже начинает заворачивать подарки.
9: Слышь, у меня только один вопрос. У меня только один вопрос. А вот что готовят вот в Англии, ну и, может быть, США на такой рождественский стол? Что там основное?
10: Ой, ты знаешь, я-то там не живу, я прям...
9: Ну, ты же была в США,
10: я была, кстати, ты знаешь, у каждой семьи свои традиции.
9: Свои традиции, да.
10: Да, притом там очень часто, ты знаешь, это даже получается смесь нескольких стран, так как это могут быть выходцы из разных стран, да, допустим, согласен, муж и жена. И каждый по чуть-чуть свою кухню все-таки старается привнести.
9: Понятно, понятно.
10: Да.
9: Ты знаешь, я бы просто подумал, она такая вот предусмотрительная женщина, и думаю, что вот наступило там Рождество, вот уже там 24 на 25 или 25 на...
10: На 25,
9: абсолютно верно. Да. Католическое Рождество, да. И вот, кстати, и представь, собираются все гости, и она такая говорит: здравствуйте, гости, да, а я, говорит, уже все приготовила, говорит, еще в апреле, да, и заморозила.
10: И теперь вы будете
9: сейчас подам на стол, да, и такая, знаешь, в замороженном виде полуфабрикаты такие готовые.
10: Ну, ты знаешь, я не знаю точно, что готовят вот в Англии, хорошо, если там в Америке еще понятно, нет, я знаю, что у них есть рождественский пудинг, еще вот эти вот самые печеницы, то есть,
9: которые действительно... А индейка — это день благодарения, да?
10: Это в Америке, а вот, кстати, в Англии вполне возможно, что на Рождество тоже готовят ту самую традиционную индейку, потому что я тоже где-то слышала. Но ты знаешь, мне кажется, здесь как бы сложно будет все-таки с полуфабрикатами.
9: Главное, Анна, чтобы, да, полуфабрикаты к столу не подала и заранее все не подготовила. Ну, вообще, классно любить какой-то определенный праздник вообще. Здорово. Мне лично тоже очень нравится Новый год. Хотя я уже, конечно, уже взрослый дяденька уже, да, казалось бы, но все равно жду с нетерпением и подарков жду, и сладостей всяких жду вкусных.
10: Я тоже, ты знаешь, и частенько грешу тем, что разоряю подарки детей. Это до сих пор происходит.
9: Ой, это нормально, ты что, я
10: это
9: тоже.
10: Это нормально, знаешь, такие... может быть, нет, но я это делаю.
9: Набеги на детские подарки, я тоже совершаю.
10: Хорошо, что я такая не одна. Но ты знаешь, я тоже из всех-всех-всех праздников вообще, хотя их очень много, добрых, хороших, таких красивых, я очень люблю почему-то именно Новый год, потому что действительно ненадолго как будто возвращаешься в детство. И вот этот вот запах, та самая атмосфера, ее просто не передать словами. И я, несмотря на то, что не очень люблю как таково зиму, ты знаешь...
9: А я обожаю зиму, я люблю.
10: Я не очень люблю нашу, которая слякотная, которая не особо холодная, непонятно, это зима, это осень, что это. Не очень, честно говоря. Но вот сам праздник я всегда жду с нетерпением.
9: Отлично. Ну вот, дорогие друзья, вот такие вот интересные новости у нас сегодня. Надеюсь, у вас тоже есть какой-то любимый праздник. Если есть, обязательно напишите, расскажите нам тоже. 2-8-4-0-107.
10: Нам убеден уже, кстати говоря, написал.
9: Молодец.
10: Сегодня он первый. Ушастик, где вы там опаздываете? Сегодня убеден у нас первый. Написал: добрый день, Лола и Андрей. Я желаю вам удачного дня. Так, скажите, пожалуйста, кто исполнил песню? Вот вы бы нам сказали, убеждённо, о какой песне идет речь, потому что у нас очень много песен звучит.
9: Да, согласен, согласен, да. Нам хотя бы намекните, скажите, в какое время, кто пел, это была женщина, мужчина, да. Намекните нам, пожалуйста, может быть, мы вам обязательно подскажем, напишем, что это за композиция. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем небольшую остановку, и вот смотри, Софет нам, кстати, отправляет тоже фотографию из автомобиля.
10: Уже традиционно.
9: Катается по городу. Правда, вот район города, я не могу понять это где точно, но хорош светлой дороги в любом случае. Вам желаем, Софет, роги Софет, вот так, как у нас говорят.
10: Да, действительно, Софет, спасибо вам за такие фотоотчеты стабильные, притом мы уже тоже к ним привыкли.
9: Мне, кстати, больше нравятся фотоотчеты нашего офиса. Вот они,
10: да, и возле офиса нашего бывают частенько, и в центре города, и где-то еще. То есть в любом случае, да, мы, честно говоря, с удовольствием следим за вашим перемещением по городу, поэтому да, желаем вам светлой дороги и пассажиров приятных, и, конечно же, хорошего настроения.
9: Именно так, друзья. Но мы делаем остановку в виде анонса полезной информации. Скоро будем.
11: Сархати Хабархо. Гармӣ ва маҳдудият барои ҳаракати мошинҳои боркашон бархе аз нуқтаҳои фурӯши сузишвори Душанберо бе сузишворӣ кард. Дар ҳудуди Тоҷикистон ҳамасола қариб 6 миллион тонна маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол мешавад. Иттиҳоди Аврупо бастаи 21-уми санкцияҳо алайҳи Россияро таъид кард. Мушаки Чин дар фазо ба ҳамлаи раъду барқ бархӯрд. Нурулло Алиев бо варзишгари амрикоӣ Майк Дэвис вориди рақобат мешавад. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
12: میخواهید وقت و پول را صرف نماید، زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نماید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نماید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما رو باز هم آسان تر نمودیم.

0: Трейки на нулях, а впереди еще половина дня.
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
1: Технологика.
0: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
2: Я вот, честно говоря, всегда думал, ну вот как бы есть холодильник для продуктов, в котором можно хранить все, что хочешь, да, иногда...
3: Не только.
2: Иногда свежие продукты, иногда не очень свежие продукты.
3: Да, не только. Вот, например, есть холодильники для косметики. Да, ты не знал, судя по всему, по выражению лица. Но есть, да, мини-холодильники. Там хранят косметику.
2: А зачем мне эта информация сейчас,
3: сказал,
2: Лола?
3: Ну, ты сказал, есть вот для продуктов. Не только для продуктов, я говорю, что есть холодильники.
2: Хорошо, есть так. Холодильники для косметики, есть холодильники для лекарств, есть холодильники еще для чего-нибудь. Но, согласись, для людей не было холодильников до этого времени.
3: Нет, конечно.
2: А сейчас появились. Все нормально, Лола. Это специальные холодильники для борьбы с жарой. Японская компания создала человеческий холодильник. Когда на улице стоит летняя жара, порой так хочется залезть куда-нибудь в какое-нибудь прохладненькое место. А, да, теперь у жителей Японии появится такая возможность. Компания SDRS разработала персонально охлаждающий кабинет Donen Honbox, который многие уже, кстати, прозвали человеческим холодильником.
3: Да, это такая металлическая кабина со стеклянной дверью, в которой поддерживается температура примерно 15 градусов. Войдя в нее, усевшись на сиденье, человек, конечно, может охладиться потоком воздуха. Температура около 5 градусов, направленным там на голову, шею, плечи, спину.
2: Да, прощай шея, прощай
3: видимо,
2: плечи.
3: Да, видимо, чтобы прям заморозить. Но вот чтобы не произошло переохлаждение, хотя, мне кажется, 15 градусов это уже переохлаждение, кабина автоматически выключается примерно через 20 минут. То есть, если продержался, охладился. Если нет, ну, значит, нет.
2: Ну, и как бы да, пиши пропал. Да, у тебя сразу уже шея не будет поворачиваться и все остальное. Donen Honbox стоит около, я все правильно, да, вот читаю, сумма прям бешеная какая-то.
3: Да, да, больше 9 тысяч долларов.
2: 9 200 долларов, и пока ее, конечно, продают лишь фирмам и государственным организациям, но в будущем чудо-холодильник вполне может и появиться и в жилых домах. Но согласись, если так посчитать, сколько за 9 тысяч долларов я могу купить кондиционера в целом?
3: Конечно.
2: Если самый, наверное, дешевый кондиционер стоит примерно где-то в 200 долларов, то, мне кажется, кондиционер у меня даже будет установлен в туалете, дорогие друзья, если так подумать. И даже не один.
3: Ну, ты видишь, да, здесь говорится, наверное, все-таки о каких-то больших помещениях. То есть, если это офисы какие-то, жилые
2: Лола,
3: дома...
2: Лола, ты не поняла. Что... Туда помещается только один человек.
3: Я понимаю. Да. Ну, посмотри, какая у нас информация. Ее продают лишь фирмам и организациям.
2: Да, согласен.
3: Поэтому все, я поняла. Вот ты представь, что в организации работает огромное количество людей, и
2: будет
3: мало
2: очередь,
3: этого самого...
2: очередь стоять в этот холодильник, чтобы туда залезть.
3: Вот, им мало этого самого кондиционера, то есть я так это понимаю. А-а-а. И вот поэтому им привезут этот самый человеческий холодильник.
2: Понятно.
3: Вот человек по очереди, да, будет заходить туда, то есть, да, и охлаждаться максимально.
2: Ну, согласись, как это глупая затея, потому что даже если ты охладился, вот эти 10-15 минут посидев в этом холодильнике, и выходишь снова в жару, к примеру говоря, да, и мне кажется, весь эффект пропадет секунд через 30 просто вот этого охлаждения,
3: ну,
2: мнимого, скажем так.
3: И если там при 15 градусах человек не покроется инеем, знаешь, там
2: хотя это даже хорошо,
3: да,
2: Лола, это даже хорошо.
3: Понадобится.
2: Ты такой, немножко такой замороженный из носа у тебя сосульки, так хорошо.
3: Вот поэтому, да, время-то, знаешь,
2: а что это у вас надо? Новый год? Нет, сосулька.
3: Примерно так я тоже себе это представила. Но я согласна, это бесполезная какая-то затея, притом и опасная для здоровья.
2: Совершенно
3: от резкого перепада вот этих самых температур,
2: да,
3: конечно, ничего хорошего ждать не придется. Поэтому
2: кстати,
3: нет.
2: Ты знаешь, вот эта сама штука, я даже посмотрел ее в сети, вот выглядит как духовой шкаф. Вот ты видел, так вот такие духовые шкафы, где на производствах
3: да, производство
2: выпекают там хлебушек, там еще что-то. И вот это реально похоже на какой-то духовой шкаф. Какой ужас. И еще там колесики есть такие снизу.
3: Мне кажется, люди с клаустрофобией однозначно не смогут.
2: Клаустрофобия — это все, это просто ужас будет.
3: Вот эти холодильники и что-то там еще похожее, потому что, ну,
2: да, дверца закрывается, да, абсолютно верно. И вот ты там сидишь, всего помещается один человек, не больше и не меньше, все.
3: Мне кажется, это вообще как наказание можно использовать. Ты,
2: согласен,
3: знаешь, сотрудник провинился, иди в холодильник.
2: Так, пропустил дедлайн, холодильник, немедленно.
3: Холодильник его заморозьте, ну, не знаю.
2: Уснул на собрании, в холодильник его.
3: Пусть придет в себя, да.
2: Пусть придет в себя, да.
3: Мы, там, конечно, проспишься. Да, шутим с тобой, ну, да. Ну да, я тоже согласна, что пока я даже не вижу, как вот, да, можно это самое устройство, притом за такие деньги, использовать во благо.
2: Да, я абсолютно согласен, да, стоимость какая-то просто какая-то космическая, $9200, это просто какие-то бешеные, мне кажется, суммы денег. Я думаю, за такие деньги можно все здание просто, на всем здании установить специальную систему охлаждения.
3: Да, оснастить какую-то систему, да, конечно.
2: И причем очень довольно хорошую систему охлаждения можно установить просто во всем здании, дорогие. Дорогие друзья, это не для одного человека, а для, наверное, сотен человек.
3: Да.
2: Ну, максимально просто странно, очень дорого. И я считаю, что это устройство, ну, бесполезное.
3: Конечно, бесполезное.
2: Абсолютно
3: я с тобой
2: бесполезно.
3: Согласна. Не знаю, даже говорю, если бы и был такой холодильник, кто еще решился бы туда зайти?
2: Да.
3: Это же, представь,
2: наказание 100%.
3: Замок вот неисправен будет. Ну, такое тоже случается.
2: А кто-нибудь
3: абсолютно
2: видел вот этого человека?
3: Конечно, он там, да, замерзает уже. Замерз. Наверное.
2: Видели, но открыть не можем.
3: Последний раз в холодильнике.
2: Последний раз в холодильнике.
3: Как это будет звучать? Ох.
2: Это как, знаешь, тот самый сырок, который ты оставил в холодильнике на месяца два и забыл.
3: Да, да, и про него забыл.
2: Вот тот, но с плесенкой.
3: Человек-то не сырок и не вот эта пачка пельменей, понимаешь, которая может храниться бесконечно.
2: Слипшиеся пельмени.
3: Вот-вот. Поэтому, ну, не хочется представлять, что там будет с человеком.
2: Ой, да.
3: Максимально странное, честно говоря, использование холодильника.
2: А мне кажется, там надо какую-то систему, знаешь, такую устанавливать, когда так, знаешь, вот как в духовых шкафах же бывает, вот этих огромных, когда что-то готовится, он какой-то звук издает, или стиралка, допустим, та же самая, ага, она какую-то музыку издает в конце или какой-то сигнал, типа, все готово, все постирано. И в этом случае, наверное, тоже так, динь, все.
3: Все, человек охладился.
2: Охладился,
3: да?
2: Выметайся из холодильника, да. Ну да, да. Mm-hmm. Я думаю, для наказания самое то, кстати говоря. Будут отправлять туда на наказание, еще свет выключать. Все,
3: ну,
2: вот
3: это
2: так,
3: да,
2: вот
3: такой, знаешь, современный метод. Раньше, да, ссылку, да, отправляли, теперь холодильник.
2: Вот. Теперь туда. Такая, знаешь, переносная Сибирь в каждом офисе. Ну ладно, вы пошутили, конечно, но приборы явно надо дорабатывать, и он почему-то просто бешено дорого стоит. Ну что ж, холодный шок вот добавляет тоже Софет. Да, действительно, чистая правда, холодный шок, по-другому не скажешь, у нас тоже шок. Хотя, знаешь, от холода я бы сейчас не отказался.
3: А тебе, друг мой, грех жаловаться, хочу я сказать. У нас в студии очень даже прохладненько.
2: Целых 22 градуса, дорогие друзья.
3: Так,
2: нам
3: как
2: хорошо.
3: Как нужно, правда.
2: Как нужно, вот, как прописано все, как в аптеке. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем остановку. У нас на старте, кстати, вот тут реклама торопится к нам, другие музыкальные рубрики. Ну а мы скоро будем в следующем часу к вам присоединимся.
4: Реклама Дар Азия Плюс.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер — это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита — все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер — на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Дети — это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Шарики лаза и мусихи, ширкати Сиома. Нирува мухаббат дар хар катра об. Сиома обез кез домана и кух даст раз чуда. Бароятон кува ва тавано и бештари атоми кунад. Гуворост мисли мусихи бренди Сиома.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: В свет вышел очередной, новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем о потерянном потенциале или чем стране грозит рост числа молодых людей без работы и профессии. Как новые санкции США против России отразятся на поставках топлива в страну. Внешняя торговля республики выросла, но торговый баланс по-прежнему отрицательный. Расскажем, как власти намерены улучшить туристическую инфраструктуру. Жара накрыла Центральную Азию. Узнаете, как страны региона справляются с экстремальными температурами. Также специалисты дадут советы, как уберечь сердце от нагрузки, тревоги и как защитить кожу летом. Эти и другие актуальные материалы в свежем выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
3: Хит на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Итика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
3: Хит на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салом шурама дагуни азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз дар кишвар тағйир ёбандаи бебориш аст. Ҳарорат дар Хорох то 32 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 35 дараҷа гарм, дар Бохтар то 37 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 36 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзу мандаем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.

0: Всем привет, уважаемые друзья! И на самом-то деле хочется открыть дверь рабочего офиса и куда-то просто выйти. Даже, возможно, на свежий воздух или, возможно, в отпуск. Дорогие друзья!
1: В отпуск мне тоже хочется выйти, ты знаешь, здесь у нас совпадает желание.
0: Да, мини-отпуск вас ждет совсем скоро. Это будет суббота и воскресенье, всего 2 дня. Ну а сейчас рабочие задачи продолжаем под хорошую музыку и полезную информацию вместе со вторым дыханием и ведущими этого уникального, красивейшего, неповторимого шоу.
1: Ладно, сказал.
0: Ну что ж, дорогие друзья, конечно же, шоу «Второе дыхание» здесь. Андрей Скалов и Лола Назарова. Всем привет. Вот так.
1: Всем привет, друзья. Хоть немножечко нескромно сейчас это прозвучало от Андрея, но иногда можно.
0: Да, а что
1: можно.
0: Скромничать?
1: Я вот тебя не осуждаю.
0: Спасибо.
1: Честное слово.
0: Вот
1: хорошо.
0: Хоть здесь мы с тобой сошлись. Вот нормально.
1: Да, друзья, в любом случае, мы вам всегда желаем всего самого наилучшего, позитивного, яркого, красивого. Так, чтобы сегодняшний день вдохновил прям очень-очень сильно. Ну и, конечно, бодрости для этого силы предлагаем набираться вместе с нами. Открываем второе дыхание. Если не успели это сделать за предыдущий час, самое время. Тем более, что прямо сейчас будем делать день еще ярче. Будем говорить про праздники.
0: Слушайте, друзья, а вообще сегодня можно, вот вы знаете, просто проходя мимо зеркала, сказать... Ты такой классный, ты самый лучший, ты вообще уникальный. Да люблю тебя я. Ты вообще просто вот самый лучший человек в мире. Поверь мне.
1: Так вот откуда у твоей нескромности ноги.
0: Конечно, конечно. Сегодня можно своему отражению все это высказать, дорогие друзья. Международный день заботы о себе. И заботу можно также проявить, конечно же. Не знаю, может быть, устроить себе какое-нибудь приятное спа в конце рабочего дня или во время. Или пойти на массаж, к примеру говоря. Знаешь, так позаботиться о себе. Ну или просто, я не знаю, знаете, выбрать...
1: Просто себе что-то вкусненькое купить.
0: Выбрать кафешку в городе какую-нибудь, в которой никогда не были, зайти и взять себе вкусняшку, вот правильно Лола говорит, и устроить себе тоже такой чил, такой хороший, пятничный. Так что да, дорогие друзья, международный день заботы о себе сегодня. А вот как вы это сделаете, тут пусть разгуляется ваша фантазия.
1: Да, но главное, заботьтесь о себе, друзья. Я вот хочу добавить, что это очень и очень важно, действительно, мне кажется, и цель праздника, как раз-таки напомнить об этом, о той самой важности. И если действительно человек заботится о себе, то только это можно назвать вот залогом, мне кажется, бережного отношения к своему здоровью. По-другому просто никак, особенно в наш вот такой вот сумасшедший немного век, когда действительно мы торопимся, иногда не находим возможности отдохнуть, перезагрузиться, позаботиться о себе. А это обязательно нужно делать.
0: Почему бы и нет, друзья? Тем более сегодня, мне кажется, самый идеальный день для этого. Еще сегодня день рождения растворимого кофе. Вот хочется сказать ему огромное спасибо.
1: Что он родился.
0: Что он есть, существует. А ты знаешь, я вот все-таки приобрел небольшую кофемашину, которая готовит кофе уже из молотого натурального кофе.
1: Но, молодец, ты похвастался.
0: Я похвастался, но я давно уже это сделал. Я просто говорю о том, что вот даже если ты готовишь в кофемашине кофе, это занимает очень много времени. Тебе надо там подготовить все это, найти сливки специально. А тут просто, знаешь, залил кипятком и готово. То есть максимально экономит время, очень быстро. Конечно, не всегда прям вкусно очень, но тем не менее кофе растворимый имеет право на собственную жизнь.
1: Да,
0: так что
1: конечно,
0: спасибо ему огромное.
1: О чем ты говоришь? Тот самый бодрящий, ароматный и, разумеется,
0: всегда,
1: у большинства растворимый, я хочу тебе сказать, потому что именно растворимый кофе признан одним из самых популярных напитков на нашей земле.
0: Это понятное дело.
1: Поэтому да, здесь уж просто кто как любит, с любыми добавочками.
0: Но натуральный вкуснее.
1: Натуральный и полезнее, я хочу заметить. Да. И вкуснее здесь, да, конечно, не о чем, мне кажется, даже спорить. Спасибо. Иногда Андрей просто оставляет чашку, друзья мои, вот в студии у нас с остатками этого самого кофе, чтобы просто хотя бы вдыхать вот этот самый аромат. Да,
0: уже бодрит.
1: И делится, бывает, им со мной. Вот просто чашку подносит к моему лицу.
0: Просто иногда лобу обливаю кофе, чтобы она не засыпала.
1: Да, обливать вот не получается в студии, да, у нас здесь аппаратура. А вот
0: аромат,
1: дать вот все-таки... Вот
0: почувствовала сразу бодрость. Вот, дорогие друзья, натуральный кофе.
1: Вдохнуть вот этот самый, да, аромат, это да, это он делает.
0: Да.
1: Но вообще, действительно, друзья, технология этого напитка была придумана очень давно, по-моему, 1900-1901 год был.
0: Где-то
1: и,
0: так.
1: Кстати, да, благодаря Японии, японцу, очень-очень сообразительному, поэтому спасибо ему за это большое. Потом уже через какое-то время там англичане и американцы уже добавили каких-то своих фишечек, и вот уже в таком виде мы привыкли его пить.
0: Да, но сейчас очень популярен сублимированный кофе, дорогие друзья, из которого тоже убирают всю влагу,
1: кстати,
0: растворяется. Кофе. Капсульный, ну да, тоже капсульный, это для кофемашины, большей частью, но вот если брать сублимированный, сейчас он прям очень популярный. Ну, идем дальше, друзья. День заглядывания в будущее. Сегодня вот так вот, да. Сегодня можно немножко так себе позволить заглянуть в то самое будущее. Но помните, что будущее, конечно же, обязательно создается в настоящем. Вот, что вы сделаете в настоящем, то и будет в будущем, друзья.
1: Да, так как говорится, вот что посеешь, то и пожнешь. Mm-hmm. Но вы знаете, что еще удивительнее? Что вот многие поначалу вроде люди, если заходит разговор об этом, говорят, ой, да, как было бы здорово, я бы хотел заглянуть в будущее, узнать, что там произойдет, и вот где бы и как бы, да, там вот что-то бы подделать, чтобы было лучше потом. Но если вот так вот спросить прям в лоб человека, хотел бы он знать, что с ним произойдет в будущем, вот прям знать, что случится, мне кажется, таких будет все-таки очень мало. Вот я, например, не хочу знать. Я хочу жить и наслаждаться каждым днем, и не нужно для этого заглядывать в будущее. Просто, друзья, наслаждайтесь каждым днем.
0: О, да, дорогие друзья, почему бы и нет? Наслаждайтесь настоящим, живите в моменте. Вот так вот еще вот обычно говорят. Еще день флориста сегодня, друзья, отмечается, и вы знаете, что каждый, оказывается, цветок имеет, даже цвет цветка имеет тоже, конечно же, свое значение.
1: Свое значение,
0: да, абсолютно,
1: конечно.
0: Верно.
1: А вообще, мне кажется, что флорист, это, знаешь, такая одна из самых романтичных вот таких вот профессий, прекрасных, когда
0: мне
1: человек
0: кажется,
1: все свое время
0: романтизирует
1: проводит...
0: просто эту профессию,
1: нет,
0: и все.
1: Ну,
0: что
1: смотри,
0: такого романтичного?
1: Все свое рабочее время человек проводит в окружении вот этих красивых цветов, прекрасного запаха, ты знаешь, он может еще их сочетать так, как ему хочется, пробовать создавать какие-то вот эти вот шедевры из букетов. Ну, не знаю, мне кажется, что это вот прям заслуженно.
0: Да, и на самом деле действительно имеет язык каждый цветочек, дорогие друзья. Вот, допустим, да, вот говорили же, ой, не дари желтые розы, это все-таки
1: это
0: вот
1: к разлуке.
0: Но на самом деле, оказывается, у флористов немножко все по-другому. Оказывается, желтый — это к дружбе. Вот, то есть, если вы дружите с каким-то человеком, можете подарить желтые тоже вот розы. Конечно, красный — это страсть, любовь. Белый — это чистота. Кстати, да. Можно, мне кажется, белые цветы подарить и на свадьбу, кстати говоря. Почему бы и нет? Это как раз будет к месту. Ну, тюльпаны — это связывают, конечно, с нежностью, весной и гармонией, потому что все-таки это самые, что ни на есть, весенние цветы.
1: Мои любимые, кстати,
0: да,
1: говоря.
0: А вот пионы, оказывается, это богатство, процветание. Вот так вот. Если даришь пионы, знай, это на удачу. Или на удачный брак, кстати говоря, тоже так. А вот лилия — это чистота, благородство и гордость. О, как, видишь, как интересно. А вообще белый — это цвет чистоты, искренности, невинности, красный — страсть, любовь, уважение, желтый — радость, тепло, ну и пожелание тоже богатство, оказывается. Вот так вот, интересная вещь. Ну а розовые — симпатия, вежливость, благодарность и мягкие чувства.
1: Спасибо тебе, прям настоящий экскурс произошел сейчас.
0: А что делать?
1: Да, вот видите, друзья, как полезно бывает послушать. Раз и узнали что-то новенькое. Может быть, прямо сейчас кто-то как раз-таки планирует выбрать
0: купить
1: букетик.
0: Купить красивый букетик, да.
1: Да, поэтому теперь вот знаете уже, как это правильно сделать.
0: Ну, тут, наверное, еще немаловажный факт. Конечно же, подарить те цветы, которые любит сам человек. Потому что мы-то тут вам сейчас насоветовали всего.
1: Нет, это тоже правильно. Потому что если, конечно, это какой-то очень близкий человек, да, мне кажется, что нужно знать его предпочтения. Ну, а если это коллега, это действительно какой-то дружеский букет. И тогда нужно вот просто учитывать вот такие вот моменты, о которых ты рассказал.
0: Я вот тут вначале хвалил наше шоу, и вот София...
1: И вот не зря.
0: София вот подхватывает этот вайп и говорит, ваше шоу супер. Вот понятно, вот
1: София,
0: ты услышала, да, Лола?
1: Спасибо
0: вот так вот.
1: Большое,
0: спасибо.
1: Что вы с нами на одной волне.
0: Да.
1: В прямом смысле этого слова. Вы слушаете,
0: спасибо.
1: И поддерживаете. Это очень приятно. Спасибо вам.
0: Друзья, ну что, мы делаем небольшую остановку в виде курса валют, рекламы, свежей композиции. Дальше продолжать. Ну а потом мы снова возвращаемся к вам и продолжаем наше общение.
2: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: Бонки Миллии Таджикистан бо максади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Таҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. як рубли русӣ 11.17 дирам, як евро 10 сомонӣ у 53 дирам, як долари амрикоӣ 9 сомонӣ у 24 дирам, як лари гурҷӣ 3 сомонӣ у 51 дирам, як риоли саудӣ 2 сомонӣ у 46 дирам, як юани чинӣ 1 сомонӣ у 36 дирам, як франки швейцария 11 сомонӣ у 32 дирам ва 1000 сумӣ узбекӣ 76 у 14 дирам. چیزی مهمترین و اساسیه که صاحب کارونی موفق رو از صاحب کارونی ناکام جدا میکند استادگری است. این سخن استیو جوبز است. ناامید نشدن و روح افتاده و دل مانده نگشتن علاقه نیمی موفقیت است. از همان جایی که شما خسته و ناامید میشوید تا کامیابی یک قدم راه است که به نظر دوری دور میتابد. کسا در همه حالت نباید ناامید و روح افتاده گشت.
2: قربی از اور در آسیا پلاس.
3: Реклама Дар Азия Плюс.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин.
5: Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: О, чекупки багу, Ромат. Гул, офтоп, апшу, боз аллергия.
9: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст. Аллервик. Рагуюби зуд ва бехав аз аллергия.
8: Зуд? Яны?
9: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
8: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
9: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
8: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
9: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
10: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
2: Сурдинал Дар Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Почти 40% расходов госбюджета республики направили на зарплаты и социальные выплаты. В 6 городах страны установили более 130 базовых станций 5G. В республике планируют изменить подход к управлению отходами. Таджикистан импортировал вдвое больше рыбы, чем произвел. В парках Душанбе в выходные пройдут дни культуры 6 районов страны. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Бубин, Бишунов, Вапиракс, Азия Плюс. Мандай Иттелоот Вафарогат. Ваш заказ. Эфир под соусом.
2: Подаем горячим и всегда к обеду.
4: Ну, дорогие друзья, вот если вы видите куриное мясо в каком-нибудь интересном дорогом ресторане, то, возможно, оно не совсем куриное и, возможно, выросло в пробирке. И такое тоже есть, дорогие друзья, сейчас уже активно начали выращивать мясо, овощи, даже фрукты в пробирках, дорогие друзья. Еда из пробирки сегодня, друзья, у нас в фокусе. Еще недавно выражение «еда из пробирки» звучало как фантастика. Сегодня ученые уже выращивают абсолютно все, что хочешь. Создают молочный, яичный белок, без животных, получают кофе из растительных тканей и даже производят белок почти из воздуха. Часть таких продуктов мы уже реализуются во многих странах, даже в ресторанах. Ну вот о них сегодня, пожалуй, и поговорим.
5: Конечно, поговорим. И начнем с того самого куриного мяса. Из небольшой партии клеток курицы выращивают биомассу, которую затем превращают в наггетсы, котлеты или кусочки мяса. В 2020 году Сингапур первым разрешил продажу культивированной курятины. В США соответствующие проверки прошли продукты компании Upside Foods и Good Meat, после чего их начали предлагать в ограниченном числе ресторанов.
4: О, как интересно. Кстати, перепелиное мясо тоже есть. Компания WOW выращивает клетки японского перепела и соединяет их с другими ингредиентами, создавая такие некие паштеты, рулеты и котлеты. Сингапур, кстати, тоже одобрил культивирование клетки вот этих перепелов в 2024 году, а в 2025 году их уже разрешили использовать в продуктах в Австралии и даже Новой Зеландии, друзья.
5: Mm-hmm. Еще сейчас есть лосось без рыбалки. Американская компания Wild Type выращивает клетки тихоокеанского лосося в емкостях, похожих на оборудование для производства пива. Из них формируют продукты для суши, поке и севичи. В мае 2025 года продукт завершил консультацию FDA, после чего культивированный лосось начали продавать в отдельных американских ресторанах.
4: Вот как тебе такое, да? Ну, кстати, рыбное филе, напечатанное на 3D-принтере, есть такое. Ученые вырастили мышечные жировые клетки большого желтого горбыля, поместили их на съедобные пористые структуры и использовали как чернила для 3D-печати. Получившееся филе по ряду характеристик напоминает обычную рыбу, однако пока остается исследовательским образцом. Пока такое, конечно же, не купить в обычном магазине.
5: Да, но не только курятина лабораторная сейчас есть, еще и мраморная говядина. Японские исследователи собрали миниатюрный кусок мяса из 72 отдельных выращенных волокон, мышечных, жировых и похожих на кровеносные сосуды. Образец имел длину около 1 сантиметра и демонстрировал возможность создавать сложную структуру стейка, а не только фарш.
4: Да, но правда, выращивать придется его очень, прям очень долго, пока это, видимо, тоже какой-то образец. А вот молочный белок без коровы тоже существует. Микроорганизмам передают генетическую инструкцию, позволяющую производить бета-лактобулин, один из основных белков молочной сыворотки. После ферментации белок очищают и используют в мороженом, напитках, сырах, протеинах, ну и других продуктах. В общем, это подходит и всем, у кого есть аллергия на молоко. Представьте, бактерии делают молоко. Как тебе такое?
5: Да, интересно. Яичный белок без курицы тоже есть. Грибы или дрожжи можно запрограммировать на производство авальбумина, главного белка куриного яйца. Полученный порошок способен взбиваться, образовывать пену, связывать ингредиенты и использоваться в выпечке, майонезе, мороженом и макаронах. FDA завершила рассмотрение нескольких вариантов вот такого белка, включая продукт Onega Bio. И как обычное яйцо, такой авальбумин может вызывать аллергию аллергическую реакцию у чувствительных к нему людей.
4: Ну, так вот. А как вам еда из воздуха? Финская компания Solar Foods производит порошок Solein. С помощью бактерий микроорганизма получает такой углекислый газ, водород, кислород и минеральные вещества. А энергию для процесса дает электричество. Сингапур, кстати, тоже разрешил этот ингредиент в 2002 году, и Solein уже используют в батончиках, мороженом, выпечке, напитках, которые, правда, вот выходят ограниченными партиями и продаются в Сингапуре, друзья. Вот как вам такое?
5: А без еще воздуха. Кофе, да, без кофейной плантации. Финские ученые взяли клетки кофейного растения, размножили их в питательной среде, собрали эту биомассу, высушили и обжарили. И в 2021 году из нее сварили первую чашку клеточного кофе. По оценке исследователей, напиток обладал узнаваемым кофейным ароматом и вкусом, но пока он так и не вышел в массовую продажу. И да. Хорошо!
4: И с одной стороны, хорошо, да. Но вот шоколад из клеток какао. Как тебе такое? Клетки какао-бобов можно кто-то тоже выращивать в биореакторе и извлекать из них какао-масло и другие ингредиенты. Кстати, в 2026 году одна из компаний представила молочные шоколадные плитки, изготовленные с применением такого вот культивированного какао-масла. Это такие демонстрационные образцы, правда, конечно же, их пока в продаже нет, но тем не менее их уже тоже можно создавать. Ну что, вот так вот из пробирки и в магазин, друзья. Вот теперь надо слушать, точно читать, из чего это произведено,
5: да, да. Становится страшно. Вот этот вот мелким шрифтом обязательно, друзья, потому что, да, вполне возможно, захотите что-нибудь сами приготовить, вот натуральненькое мясо, а окажется, что оно не совсем натуральное или совсем не натуральное.
4: Или совсем не натуральное, выращенное где-то вот в каком-то биореакторе. Даже такое есть. Ух. Да, дорогие друзья, технологии шагают вперед. Главное, знаешь, я сейчас вспоминаю эти фантастические фильмы, когда люди летают какие-то вот бешеные километры на другую планету, перелетают, да, и, допустим, идут и что-то покушать. Им так какую-то жижу наливают там в стакан, говорит, это ваш сегодняшний обед. Вот не хочу такого, пожалуйста.
5: Согласна, я тоже не хочу абсолютно, потому что тоже считаю, что еда все-таки это одно из удовольствий. Конечно.
4: Красота, эстетика, вкус, запах.
5: Вкусно, да, ароматно. Ох, это ничем не заменишь, поэтому пусть еще очень долго-долго не заменяется.
4: Именно так, друзья. Ну, а мы идем вперед, далее курс валют на старте, мы скоро будем.
3: Шарики Олами Дакик, Коммерсбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 5.
0: Ба ҳисоби миёна, кормандон дар як ҳафта 5 соатро барои намоиш додани серкорӣ сарф мекунанд. Яъне вонамуд мекунанд, ки кор мекунанд, дар ҳоле ки дар асл ба корҳои дигар машғуланд. Дар ин бора Software Finder, як платформаи амрикоӣ оид ба интихоби нарм афзор маълумот нашр кардааст. Ин рафтор махсусан дар байни кормандони ҷавон бештар ба назар мерасад. Масалан, баъзеҳо пайваста мушакро ҳаракат медиҳанд, то компютер ҳолати онҳоро ғайрифаъол нишон надиҳад. Шумо ҳамин гуна ҳолатро мушоҳида мекунед?
3: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбанк Тоҷикистон истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200. Шарики лаҳзаи мусиқӣ ширкати Сиёма. Нерӯ ва муҳаббат дар ҳар қатра об. Сиёма обест ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда, бароятон қувва ва тавоноии бештаре ато мекунад. Гувороост мисли мусиқии бренди Сиёма.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Мегачипс харида, яке се сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун.
3: Рамзро аз басей Мегачипс дар сомони Мегачипс нухта диджей бакай гир.
2: Ва ё онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист.
3: Ба рақами 94-888-88 фирис.
2: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомони Мегачипс нухта диджей.
0: Рақами телефони идораи реклама.
4: Чилуяк.
5: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
6: Не переживай, есть выход.
5: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
6: «Второе дыхание. Включай энергию дня».
1: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
7: Ты видела этот фильм?
8: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
7: Стоп, не говори дальше.
9: Осторожно, спойлер.
8: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
10: Слушай, Лол, ну радуйся, вот Гарри Поттеру уже 25 лет исполняется в этом году. Слушайте, вот юбилей,
11: рада.
10: Юбилей такой хороший. А ты все фильмы смотрела про Гарри Поттера?
11: Да, практически все фильмы посмотрела.
10: А ты уверена в этом?
11: Ну, если только новиночка какая-то не ожидается.
10: Нет. Новиночка, кстати, ожидается, но это будет тот же самый фильм, по-моему, «Философский камень», куда добавят еще 12 минут кадров, которые не вошли.
11: Да, в оригинале.
10: Ну и все, и
11: об
10: в основном
11: этом я
10: все.
11: Тоже знаю. И единственное, что я не смотрю, так это сериал, который сейчас идет.
10: Он уже идет,
11: новыми,
10: кстати.
11: Да, с новыми актерами.
10: Прикольно, прикольно. Ну, я не говорю про сериалы, я говорю про фильмы. Оказывается, друзья, и в Италии вышел-то тот самый Волан-де-Морт, фильм «Корни наследников» в 2018 году.
11: Что, это имя нельзя произносить?
10: Я сказал! Да, друзья, Волан-де-Морт, «Корни наследника». Это итальянский фантастический фильм, посвященный молодости Тома Реддла и его постепенному превращению в темного лорда. Картина не выходит в официальную серию «Гарри Поттера» и не считается канонической, поскольку была создана независимой командой поклонников вселенной. Представь себе. Ну, если что, ты теперь будешь знать.
11: Вот, видимо, да, по этой самой причине я его и пропустила. Но вот главная героиня фильма – это мракоборец Гриша Маклаген, которая училась вместе с Томом Реддлом. Она пытается найти его, остановить, пока он окончательно не стал Волан-де-Мортом. По сюжету Том интересуется темной магией, разыскивает реликвии основателей Хогвартса, ну и превращает их в крестражи.
10: Да, часть истории основана на событиях, упомянутых в книге «Гарри Поттер. Принц-полукровка».
11: Да.
10: Например, в фильме показана история Хэтсби Смит.
11: Который
10: принадлежат чаша Пуффендуи, да, и медальон Слизерина. Однако большинство персонажей и сюжетных линий авторы придумали самостоятельно, дорогие друзья.
11: Как фильм же надо любить? Фильм длится всего лишь около 50 минут, оказывается.
10: Да.
11: Такой вот прям каратюсенький. Несмотря на небольшой бюджет, он выглядит довольно профессионально. В нем есть магические дуэли, спецэффекты, старинные замки, мрачные леса, ну и атмосферные костюмы. Съемки, кстати, проходили тоже в Италии.
10: Да, создатели проекта столкнулись, конечно, с претензиями Warner Brothers, которые принадлежат права на экранизацию Гарри Поттера. В итоге фильм разрешили выпустить только как бесплатный и некоммерческий проект.
11: Вот, я тоже хотела сразу об этом спросить. Думаю, как же так? А как же права?
10: Да.
11: Ну вот, видимо, по этой причине они смогли все-таки договориться. «Корни наследника» — это не официальная предыстория Волан-де-Морта, это авторская фантазия поклонников о том, как Том Реддл мог пройти путь от талантливого ученика Хогвартса до самой опасной ошибки, когда он становится уже темным волшебником.
10: Да, друзья, ну вот оказывается, есть такое интересное ответвление. Знаешь, ну как надо любить все-таки Гарри Поттера, чтобы отдельно вот просто собраться с командой ребят, а давайте снимем свой фильм.
11: Вот, а я тебе про что? Видишь, сколько поклонников
10: все-таки
11: у этого фильма. И действительно, не зря они собираются, не зря они, оказывается, обсуждают какие-то идеи, делятся.
10: Ты собираешься тоже с ними?
11: Нет, я не собираюсь, но я иногда смотрю. Ты знаешь, вот да, бывает. Я смотрю, вот когда пишу что-то интересненькое или вот есть какие-то съемки, я вот стараюсь посмотреть.
10: А почему сериал не смотришь? Вот что самое интересное, хочется узнать. Ты же вот портарианка у нас, да?
11: Я прочла, да, все книги, это во-первых. Потом, кстати, еще раз перечитала. Во-вторых, я посмотрела в оригинале. Мне, в принципе, этого достаточно, потому что, ну, фильмы сняты отлично, очень близко, очень похожи. А книги тоже потрясающие. Их можно с детками читать, их можно читать взрослым, детям, то есть по отдельности, как хотите. В общем, все это очень интересно, но, в принципе, а если все это то же самое происходит уже вот в сериале, мне кажется, там ничего интересного я уже не
10: вижу. Понятно, все ясно. Ну, ладно. Ну, в общем, дорогие друзья, на всякий случай поздравляем вас с 25-летием Гарри Поттера, друзья, этой франшизе уже 25 лет.
11: Поклонников, да.
10: Да-да-да, именно
11: так. Этой самой вселенной, поэтому, да, друзья, смотрите, как я всегда люблю говорить, хороший фильм.
10: У тебя в сумочке лежит твоя волшебная палочка?
11: Нет, к сожалению. Хотя недавно мой сын предлагал приобрести. Ты знаешь, появились у нас тоже такие, которые прям включаются, и там появляется на конце прям даже, да, вот этот самый искры, магический свет.
10: И ты не купила?
11: И я, к сожалению, не купила.
10: Эх, вот как так-то, а? Ну, если что, купи, мы с тобой дуэли будем устраивать. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем остановку, чтобы вернуться в следующем часу, естественно. Там будет и наш традиционный розыгрыш. Кто же его отменит? Да никто не сможет его отменить сегодня. Даже Гарри Поттер и Волан-де-Морт вместе.
11: Да, в общем, пойдем, я пока тебя буду учить заклинания.
10: О, точно, пойдем.

0: شما.
1: ساعت در تاجیکستان 13.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاده بانک برای نزدیکان.
1: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Почти 40% расходов госбюджета республики направили на зарплаты и социальные выплаты. В 6 городах Таджикистана установили более 100 базовых станций 5G. В стране импортировано более вдвое больше рыбы, чем страна произвела. Далее подробности этих и других событий. В первом полугодии текущего года на выплаты работникам бюджетной сферы направили около 12 миллиардов сомани. Из этой суммы на заработную плату направлено 8,5 миллиардов сомани, на выплату пенсий 2,8 миллиардов, на компенсации пособия более 450,5 миллионов сомани, а на стипендии 122 миллиона сомани. Всего расходы госбюджета республики в первом полугодии превысили 30 миллиардов сомани. Самая высокая средняя зарплата была зафиксирована в сферах финансового посредничества и страхования – более 8 тысяч сомани, в информации и связи – около 7 тысяч сомани, обеспечение электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, а также в добыче полезных ископаемых – зарплата превышала 5 тысяч сомани. Самую низкую зарплату получают в республике работники сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства – в среднем более 1300 сомани. Несмотря на почти ежегодный рост заработной платы, средний оклад в республике остается заметно ниже, чем в соседних странах. В 6 городах Таджикистана установили более 130 базовых станций стандарта 5G. Об этом сообщил председатель службы связи республики Исфандиур Садуло. Станции расположены в городе Душанбе, где их насчитывается 97 единиц, в Худжанде 24, в Бухтаре 5, в Кулябе 3 и по одному в Рагуне и в Хароге. По словам главы службы связи, в дальнейшем станции 5G планируется установить во всех 65 городах и районах республики совместно с операторами мобильной связи и в соответствии с утвержденными квотами. К 2030 году страна полностью должна перейти на сеть 5G, отметил Исфандиур Садуло. Таджикистан в первом полугодии текущего года импортировал вдвое больше рыбы, чем произвел. Так, импортировано свыше 4000 тонн рыбы и морепродуктов на сумму свыше 13 миллионов долларов. Собственное производство составило чуть более 2000 тонн. По данным таможенной службы, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем импорта превысил 9%. Основным поставщиком рыбы стала Россия. На нее пришлось около 93% всего объема импорта. Также рыба и морепродукты поставлялись из Вьетнама, Уругвая, Казахстана, Ирана, Беларуси, Узбекистана, Индии, Франции, а также Японии. Более 4000 тонн импортированной продукции составил замороженный минтай, на который пришлось около 88% всех поставок. По данным Минсельхоза, в стране работают 432 рыбоводческих хозяйства. В Комитете по охране окружающей среды обсудили проект стратегии управления твердыми бытовыми отходами с участием представителей АБР, Европейского банка реконструкции и развития, ООН, Всемирного банка, JICA, госорганов, а также международных экспертов. Как было отмечено на встрече, только за прошедший 25-й год в республике образовалось выше 1,5 миллиона кубометров отходов. Это примерно 150 килограммов на каждого жителя страны. В рамках стратегии планируется модернизировать инфраструктуру, внедрить принципы циркулярной экономики, улучшить работу с опасными электронными отходами, а также создать систему цифрового контроля за отраслью. Глава комитета окружающей среды Бахудур Ширализуда заявил, что строительство современных комплексов по переработке отходов с привлечением отечественных и зарубежных инвестиций поможет сократить количество мусора, повысить экологическую безопасность и создать новые возможности для экономики. Ранее президент республики Эмомали Рахмон поручил построить во всех городах и районах страны страны крупные комплексные предприятия по переработке бытовых и производственных отходов. В эти выходные 25 и 26 июля в парках столицы состоятся Дни культуры 6 городов районов республики, сообщили Азия-Плюс в Министерстве культуры. Так, завтра в субботу 25 июля в парке имени Ани состоятся Дни культуры Анинского района. В парке Фирдавси свою продукцию и программу развлекательную представит район Хурусон. В парке имени Алишера Наваи район Дзивашсич. В воскресенье 26 июля в парке Ирам пройдет День культуры Дангаринского района, а в детском парке районов Шахристан и «Горная моча». Начало этих мероприятий в 4 часа. Гостей ждут выставки сельскохозяйственной продукции, изделий народных ремесел и блюд национальной кухни. Также запланированы яркие культурно-развлекательные концертные программы. Отметим, что Дни культуры городов и районов страны проводятся в честь 35-летия государственной независимости Таджикистана. Они продлятся до начала августа месяца. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте aziaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна, Авзалятро Эхсоснамо.
1: Салон шурама дагуни азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз дар кишвар тағйирёбандаи беборишаст. Аст. Ҳарорат дар Хорох то 32 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 35 дараҷа гарм, дар Бохтар то 37 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 36 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Ты выдохся, сил больше нет?
2: Время включить второе дыхание.
4: Перезагрузка, новый старт и только вперед!
2: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
5: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц. А в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.
6: Да, команда открывателей второго дыхания здесь. Дорогие друзья, мы собираемся медленно, но верно, вблизи своих огромных вот этих вот микрофонов, чтобы пожелать вам приятного дня и настроения замечательного. Мы снова здесь, мы снова с вами. Так что и вы добавляйтесь, конечно же, в нашу огромную компанию. Добавляйте звука и открывайте вместе с нами второе дыхание. Сегодня, мне кажется, в пятницу это делать особенно приятно. Ну что, друзья, мы стартуем. Лола, Андрей, все тут.
7: Мы здесь, надеемся, что и вы с нами, дорогие наши слушатели, да, и, конечно же, желаем вам по традиции самого потрясающего, что ни на есть, настроения. Тем более, что сегодня, пожалуй, самый долгожданный день недели. Вот уже такая вот замечательная новость с самого утра. И пусть ваши выходные пройдут бурно, весело, задорно, забавно и вдохновленно. Ну, а сегодня, чтобы, конечно же, все еще вот поднабраться той самой бодрости, мы, конечно, предлагаем вам присоединиться к нам и сделать это,
6: да,
7: прямо
6: конечно.
7: Сейчас.
6: Конечно. Присоединяйтесь обязательно, друзья, впереди масса положительного, интересного. Так, мы сегодня, естественно, наши замечательные рубрики тоже вам предоставим. Это будет точка опоры. Друзья, сегодня поговорим про эффект так называемый Дидро. Что это за эффект? Что это за Дидро такое? Все это расскажем обязательно. Ну и наш традиционный розыгрыш, друзья, конечно же, тоже не за горами. Вопрос будем задавать, связанный сегодня с одним известным актером. Ну, а почему бы и нет, дорогие друзья? Обязательно, я думаю, что эта рубрика тоже стала такой, неким таким маяком, неким таким якорем, когда мы так, знаете, заземляемся, когда мы берем в руки наши смартфоны, немного думаем, хотя иногда и подключаем мы, конечно же, нейронные сети и, конечно же, поисковики, но, тем не менее, в любом случае, это нас объединяет в любом случае, дорогие наши слушатели. Так что розыгрыш и полезная рубрика будут в этом часе обязательно. Ну, а мы делаем остановку в виде курса валют, друзья, и свежей композиции. И снова возвращаемся к вам.
0: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
8: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомони Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст: 1 рубли русӣ 11.7 дирам, 1 евро 10 сомони ва 53 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони ва 24 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомони ва 51 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомони ва 46 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомони ва 36 дирам, 1 франки швейцария 11 сомони ва 32 дирам ва 1000 сомони узбекӣ 76.14 дирам. Чизи муҳимтарин ва асосие, ки соҳибкорони муваффақро аз соҳибкорони ноком ҷудо мекунад, истодагарӣ аст. Ин сухани Стив Джобс аст. Ноумед нашудан ва роҳафтода ва дилмонда нагаштан алакай ними муваффақият аст. Аз ҳамон ҷое, ки шумо хаста ва ноумед мешавед, то комёбӣ як қадам роҳ аст, ки ба назар дури дур метобад. Коса дар ҳама ҳолат набояд ноумеду роҳафтода гашт.
0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
9: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманей.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
3: Когда день требует больше, дай себе заряд. Открой «Пантера». Кофеин для бодрости, таурин, витамины В3 и В6. Для поддержки энергии и цитрусовый вкус. Для тех, кто не ждет удобного момента, а создает его сам. Соберись, включись, действуй. «Пантера». Только вперед!
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Рахами, телефон и дорая реклама.
7: Челюяк, челюяк.
8: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум.
9: Азия Плюс,
8: твоя главная волна этого лета.

0: опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
1: Но это не точно. Да, друзья, психология здесь с вами, но это не точно, как мы любим говорить. Ну и давайте сегодня разберемся с этим эффектом Дидро, так он называется. Перед покупкой, конечно же, стоит обязательно взять паузу и не принимать решение сразу. Чем дороже вещь, тем больше времени нужно дать себе на размышления, уважаемые друзья. А что за эффект такой, сейчас тоже расскажем. Важно также спросить себя, действительно ли вам это нужна вещь. Всегда все-таки, дорогие друзья, мы делаем вот такие вот ошибки, когда действительно берем сразу, не думая. И подчас бывает такое, что просто, знаете, вот взяли, купили какую-то вещицу и... по сути, нам совершенно она не нужна.
2: Ну или так кажется, ну, понимаешь? Так кажется. Не Конечно. Всегда не нужна. Вот этот самый эффект Дидро, про который мы сейчас говорим, это психологический феномен, при котором после покупки новой вещи старые просто начинают казаться неподходящими. И в результате человек приобретает дополнительные товары, чтобы просто потом все уже сочеталось между собой и соответствовало новому образу. Название, кстати, его связано с французским философом Дени Дидро. После покупки роскошного красного халата для себя он заметил, что вот его старая мебель больше не гармонирует с его обновкой. Поэтому он начал менять обстановку и потратил, конечно, гораздо больше, чем планировал.
1: Так шиканул, так шиканул.
2: Да, но зато все обновил.
1: Да. Например, человек покупает хорошие кроссовки для бега, а затем решает, что к ним нужны спортивные, конечно же, какие-нибудь брюки или шорты, или даже сумка. А может, чехол для телефона. Или другие аксессуары. Одна покупка запускает целую такую цепную реакцию, дорогие друзья. Вообще, эффект Дидро возникает из-за стремления к гармонии, желания повысить статус и создать новый образ для себя. Новая вещь повышает планку, поэтому остальные предметы начинают казаться недостаточно красивыми, качественными или престижными.
2: Ну, ты знаешь, так. Я могу тебе сказать прям с полной уверенностью, что у многих женщин вот этот самый эффект встречается.
1: Да,
2: и это касается не только гардероба. Вот, кстати, я знаю, что да, про гардероб все думают в первую очередь, но нет. Вот что касается самого, знаешь, дома и создание уюта в нем, такое частенько бывает. Вот захотел занавесочки поменять, ты их поменял, купил новый, радуешься, да, вот все, повесила, я их смотрю, и понимаю, что вот уже, знаешь, ковер не подходит к этим самым
1: занавескам. Кстати, мне это очень даже знакомо, потому что у меня вот супруга, допустим, тоже купила занавески, знаешь, вот та же самая история, как у тебя, говорит, ой, какие красивые синие занавески, замечательно. И вот эти вот чехлы, которые у нас есть на мебели, на креслах и диванах, да. Сюда не подходят, они должны быть такого же цвета, что и занавески. И пошла и купила такие же синие.
2: Вот,
1: знаешь, чувствую, скоро дойдет и до меня. Что-то какой-то ты старый стал в последнее время.
2: Не подходишь.
1: Не подходишь. Да, чувствую, что дойдет и до меня.
2: Ну, это так не работает. Расслабься. Это обычно с вещами происходит, друзья.
1: Ой, выдохнул.
2: Да, радует то, что все-таки можно бороться с этим самым эффектом. Вот Андрей заранее проспойлерил, перед покупкой нужно обязательно брать паузу, не принимать все эти решения сразу. И чем дороже вещь, тем больше времени нужно брать, друзья, для размышления, нужно или не нужно. Важно также спрашивать себя, а действительно ли эта покупка необходима? Или она просто заставляет заменить вас другие вещи, которые все еще исправно выполняют свои функции?
1: Да.
2: Ну и вот, конечно, полезно составлять список покупок.
1: Да, составляйте обязательно список, устанавливайте бюджет и не приобретайте дополнительные товары только ради того, чтобы они сочетались с новой вещью. Но еще один способ – это сосредоточиться на функциональности. Если старая одежда и мебель или техника по-прежнему удобны, исправны, менять их только из-за внешнего вида и несоответствия тоже, я думаю, не обязательно.
2: Да, согласна. Хотя я же говорю, это почему-то вот все-таки работает на большинстве именно так. Хотя вот есть еще варианты, можно задать себе вопрос. Я покупаю эту вещь, потому что она мне действительно нужна? Или я просто хочу в этот момент почувствовать себя успешнее, чтобы было красивее, чтобы просто получить одобрение окружающих?
1: Ну или... Понтануться, да, давай скажем
2: просто
1: так.
2: Просто вот действительно похвастаться. Ну что?
1: Да вообще желание выражать себя через вещи, это естественно. естественно, но если покупки становятся вообще таким способом сравнивать себя с кем-либо, это уже тревожный сигнальчик. Это говорит о неуверенности и внутреннем каком-то недовольстве, возможно, самим собой, друзья. Лучше сделать паузу, поискать другие способы поддержать самого себя. Так что вот так, дорогие друзья.
2: Помните теперь, да, про этот самый эффект, который действительно очень часто заставляет людей тратиться даже на те самые вещи, которые, в принципе, не нужны.
1: Знаешь, такая же шутка есть, да? Вот девушка купила себе красные туфли, говорит, ну, и потом сумочку красную, думает, а потом нужно автомобиль красный взять обязательно.
2: Да, примерно
1: да,
2: вот примерно
1: все вот к этому идет. А вот меньшего к большему. Да, и главное, потом остановиться бывает сложно. А, так что да, я думаю, что 5 кредитов вам явно не нужны на совершенно ненужные вам вещи. А вот так вот, друзья. Ну, кстати, ты знаешь, я стал вот со временем тоже ловить себя на такой мысли. Я так, знаешь, беру футболку, примеряю так, ой, а вот не подойдет же мне эта футболка, она же с обувью не будет сочетаться.
2: Да
1: надо же купить обувь. Знаешь, вот даже такое
2: происходит.
1: Конечно! Или брюки какие-нибудь, думаешь, ой, а вот сюда же эта футболка не подойдет, надо вот такого цвета. Вот, понимаешь,
2: нет,
1: и тогда начинаю ловить себя на этой мысли.
2: Когда ты просто логически размышляешь, когда ты видишь, вот, что твой, допустим, там, аутфит, твой лук как-то просто не гармонирует.
1: Репчатый?
2: Нет, не репчатый, а тот, который ты составил из какой-то одежды, из гардероба.
1: Ты просто говори нормальными словами.
2: Хорошо, нормальными словами говорю. Если ты видишь, что красная майка не подходит к твоим серым брюкам,
1: спасибо, теперь понимаю.
2: Не нужно так, да, не нужно так носить, не нужно их надевать. Здесь немножечко про другое. Здесь должно быть чувство вкуса все-таки у человека. А вот что касается того, что если у тебя 5 красных футболок, и, допустим, там есть что надеть вместе с ними, но ты все равно думаешь, что вот эта футболка новая, поэтому и брюки должны быть новые. Да и обувь
1: логично,
2: должна быть новая.
1: Логично.
2: Вот здесь, да, важно вот не перепутать тоже.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Вот так вот, мне просто объяснили все за 20 секунд. Ну что ж, мы, друзья, делаем остановку в виде анонса полезной информации. Мир цифрок тоже на старте, и скоро вернемся к вам.
0: Сархати Хабархо.
3: Қариб 40 дарсади хароҷоти буҷаи давлатӣ ба маош ва пардохтҳои иҷтимоӣ равона шудааст. Дар 6 шаҳри кишвар зиёда аз 130 истгоҳи интернети 5G насб гардид. Воридоти моҳӣ ба ҷумҳурӣ ду баробар афзудааст. Кумита ҳифзи муҳити зист стратегияи идоракунӣ партовҳои сатҳи маиширо муаррифӣ кард. Дар Душанбе рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳо баргузор мешаванд. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азиб Плюс.
4: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
0: اولمی دقیق
4: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay. 90
5: در اسپانیا شرکت‌ها برای نظارت کارمندانی که با سببی بیماری در رخصتی‌اند هرچی بیشتر به دتکتیف‌های خصوصی مراجعه می‌کنند. طبق معلومات روزنامه اسپانیایی El País، تقریباً در 90% حالت‌هایی که شرکت‌ها چنین تفتیشات را فرمایش می‌دهند، گمان سوءاستفاده از رخصتی بیماری تصدیق می‌شود. مثلا یک کارمند را که با سببی آسیب پای در رخصتی بیماری قرار داشت، در یک چرابینی ورزشی ثبت کردند. کارمند دیگر هنگامی رخصتی بیماری با ساختمان خانه مشغول بود. شخصی سومی که رسماً برای تبابت دیپرسیا رخصتی بیماری گرفته بود، در یک بار پیدا شد. با گفته دتکتیف‌های اسپانی، عین زمان تقریباً 80% فرمایش آنها با تفتیش رخصتی‌های بیماری شبهه‌ناک مربوطند. جالب است که اگر در تاجیکستان هم کارفرمایان برای سنجیدنی کارمندانی در رخصتی بیماری قرار داشته دتکتیف قرار می‌کردند، با فکر شما چی حالت بیشتر ثبت می‌شد؟
4: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: впереди еще половина дня.
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
2: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
3: Мы вернулись, друзья, играть с вами, конечно же, мы это любим дело. Да, готовы отдать сегодня подарок, тем более сегодня пятница, дорогие друзья. Мне кажется, вдвойне будет настроение хорошее у победителя. Мы в это лично верим. Ну а чтобы участвовать, что нужно? Ну, положить рядышком свой телефончик. Ну не только положить, открыть телеграм обязательно и отправить нам сообщение. Самый шустрый победитель сегодня забирает подарок. Напоминаю правила, в течение месяца что-то у нас уже выигрывали. Пока до розыгрыша вы не допускаете, то есть подарок вы не получите, но сообщение отправлять вы в любом случае можете, конечно же. Мы все это прочитаем в прямом эфире.
4: И именно так, друзья, поэтому мы всем желаем удачи. Как обычно, напоминаем номер 28-400-107. Именно на него нужно отправить сообщение. И главное сделать это максимально быстренько, чтобы первым успеть и, конечно же, стать нашим сегодняшним победителем. Хотя я, честно говоря, всегда верю, что наши слушатели справятся с любым заданием очень и очень быстро.
3: Да, прям. Конечно, 100%. Я в этом тоже уверен. Я думаю, вопрос сегодня не заставит себя относительно долго ждать. Хотя, как посмотреть? Ну, в общем, вопрос звучит сегодня так, друзья. Какой известный актер до начала профессиональной работы около года работал помощником учителя по физической культуре, дорогие друзья? Как вы думаете, что за актер? Ждем его имя, конечно же. Отправляйте нам его.
4: Имя, фамилию и номер счета.
3: Да, обязательно. И номер, и пин-код кредитной карты, да? Так, ну что ж.
4: Ждем, конечно же, ваши варианты, друзья. На самом деле, мне кажется, да, очень быстро можно справиться с этим заданием. Может быть, кто-то читал, может быть, и видел, слышал. Интервью огромное количество можно найти. Ну или если кто-то является поклонником, вот мне кажется, актера, тоже знает про его биографию.
3: Мы еще раз повторим. Какой известный актер до начала своей профессиональной деятельности работал около года помощником учителя по физической культуре? Вот так вот, дорогие друзья. Как вы думаете, что за такой вот интересный физрук?
4: Вон Брэд Питт нарисовался у нас.
3: Брэд Питт нарисовался. Сам пришел?
4: Не пришел, к сожалению. Но вот прочитать про него можно. Но это не он.
3: Джонни Депп, кстати говоря, тоже есть версия такая интересная.
4: Кстати, вот что касается Брэда Питта, знаю, что у него не одна профессия была до съемок в кино. И кем он только там не подрабатывал. И в костюме цыпленка приходилось на улице стоять. Ты знаешь, вот так вот.
3: Представителем самой древней профессии он не работал? Плотником, я имею в виду.
4: А я думала, журналистом
3: скажешь. А, журналистом, да?
4: Нет, про это не знаю.
3: Хорошо.
4: Так, еще варианты ждем, друзья, пожалуйста, пока есть.
3: Так, Ален Делон, кстати говоря, считает рано.
4: Какой хороший вариант.
3: Это очень интересный вариант, да.
4: Да, но нет, про него, кстати, я вот, честно говоря, не знаю.
3: Рой Аткинсон, кстати говоря, его тоже отправили версию, что, возможно, работал тоже физруком. Да, тот самый мистер Бин.
4: Представляешь, да, какие интересные, прикольные уроки.
3: Это были самые веселые были уроки, реально, ржачные.
4: Там уже, наверное, не до физкультуры.
3: Там, мне кажется, просто, вот, знаешь, диафрагма просто отказывала уже у детей от смеха.
4: Скорее всего, да, и нужно было, наверное, им за что-то другое ставить оценку.
3: Да, да, за самый громкий смех. Так, тут еще одно сообщение.
4: Чак Норрис. Вот, Фаридун отправляет
3: еще
4: нам.
3: Ничего себе.
4: Здорово. Ну, нет,
3: слушай, я бы не хотел бы такого учиться.
4: Он очень суровый для учителя, честно говоря, Фаридун. Вряд ли.
3: Мог бы и с ноги, знаешь, так хорошенечко.
4: Да, мог бы не только с ноги, но, честно говоря, мог бы что угодно. Человек, который вообще столько лет спасал наш мир.
3: Чак Норрис, конечно, нужно все-таки отдать дань памяти этому замечательному актеру. Уже его в этом году он ушел из жизни.
4: Это легенда, конечно.
3: Но это легенда. Легенда, это правда. Да, повторяем вопрос, конечно же. Какой известный актер до начала своей профессиональной деятельности около года работал помощником учителя по физической культуре, то есть по физре?
4: У нас, кстати, по-моему, есть верный вариант.
3: Да,
4: вот
3: есть.
4: Еще
3: есть
4: варианты. Да, будем сейчас проверять. Ну вот
3: смотри,
4: Стэтхэм, кстати.
3: Смотри, вот да. Он же профессиональный спортсмен, Стэтхэм. Он же пловец, по-моему, если не ошибаюсь.
4: Да, я только хотела тоже об этом сказать. Он профессиональный спортсмен, но не учитель, насколько я знаю.
3: Да, но тоже спасал мир. Спасибо ему большое.
4: Да, спасал и с мегалодоном дрался, что только нет в его актерской базе.
3: Правильная версия есть, это Хью Джекман, конечно же. Пузи поздравляет его сегодня Парвиза, наверное, скорее всего. Именно так, да, Парвиз.
4: А так. Вот и следом летят версии от Бехруза и Ганнибека, да, что да, тоже это, скорее всего,
3: да,
4: Хью
3: конечно,
4: Джекман.
3: Конечно, конечно.
4: Спасибо вам большое, да, но все-таки Парвиз был первый.
3: Да, Парвиз самый был первый, в этом плане мы его и поздравляем с этим. Да, будем мы, конечно же, вручать ему подарок от нашего партнера. Да, Парвиз говорит спасибо. Да, вам огромное спасибо за участие, вы большой молодец, вы дали самый первый сегодня правильный вариант ответа. Так, ну что, давайте мы расскажем немножко. Хью Джекман, учитель физической культуры, 18 лет, будущий исполнитель роли Росомахи, провел год или около года в британской школе. Он преподавал физическую культуру, тренировал спортивные команды и помогал ученикам с английским языком и театральными постановками.
4: Вот.
3: Какой многогранный человек. И в театре играл, и на спортивном поле. Молодец. Хотя он до сих пор такой спортивный довольно,
4: да,
3: парень.
4: Конечно.
3: Что сказать? Один Росомаха чего стоит?
4: Один Росомаха чего стоит. Да, друзья, ну
3: с каким восхищением она это сказала.
4: Ну а что, действительно, ты знаешь, мне кажется, что уже вот когда тебе все-таки не 30, с каждым годом все сложнее и сложнее.
3: А тебе не 30, да?
4: А мне не 30, между прочим.
3: Ага.
4: Ну хорошо, спаси плюсик тебе в карму.
3: Спасибо.
4: Но на самом деле я хочу сказать, что очень тяжело поддерживать себя в физической форме бывает.
3: Ну, да,
4: поэтому да,
3: да,
4: вот все эти самые актеры, которые вроде, казалось бы, да, многим, да ничего особенного не делают, а они проделают огромную работу, во-первых, над собой. Поэтому здесь действительно, да, заслуживает это уважение. Ну, а вам, друзья, хочется сказать большое спасибо. Вы заслуживаете самых приятных выходных, которые вот уже вот совсем скоро предстоят всем нам. Поэтому, да, на этой позитивной нотке мы сегодня будем с вами прощаться. Пожелаем вам еще раз хорошей, доброй пятницы, ее продолжения. Пусть оно будет максимально легким. Ну и просто-таки улетных выходных.
3: Да, именно так, дорогие друзья, улетных, хороших выходных. Удачи вам во всех делах, начинаниях. И, конечно, вот с легкостью давайте мы закончим сегодня рабочий день, чтобы с такой же легкостью влететь в эти выходные и как можно дольше в них остаться. Пускай время там тянется медленно-медленно, а рабочий день сегодня идет быстро-быстро. Ладно, вот я тут сегодня... Ну, пусть так и будет, конечно. Друзья, в общем, до понедельника и пока-пока.
4: До понедельника.
0: Реклама «Дар Азия Плюс».
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj. Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. رادیو آزیا پلوس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Know It All». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые

0: Коротко о главном.
1: Каждый третий вернувшийся мигрант в Таджикистан остался без работы. В республике изменили правила служебных командировок. Тегеран отклонил переданное через Ирак предложение США о прекращении огня. Китай выступил против новых пошлин, введенных США в отношении 60 стран. В этом году хадж совершили свыше 5500 граждан республики. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех. Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس. اوه چی خوب که بهار اومد، گل افتاب. آبش باز آلرژی.
1: اوروم عزیزم، علاجش هست آلرویک، راهویوبی زود و بخاف از آلرژی.
0: زود یعنی
1: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هاب در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بولد نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
0: با کودکان هم ممکن است؟
1: با کودکان از 2 سال بالا و تمام اویلا بخاف است.
0: من به تو چیکار میکردم ها؟
1: آلرویک، حیاتی به آلرژی، از داروخانه ها پرسان شوید.
2: Вкус – это не спешка, это выбор. Холодный чай Найс – разнообразие вкусов зеленого и черного чая с изысканным вкусом лимона, ароматного персика и сочной малины. Сочетание тонкой свежести и мягкого чайного послевкусия Найс для дороги, работы, учебы и встреч с друзьями. Найс. Насладись моментом.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
8: Анатис.
0: Рахами телефоны Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
1: Азия плюс, Азия плюс. Гарм хостани, чун офтоби тобистон.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Мы роба рузи киомат гами ки хаст. И наст, ки руи мардуми дуньо дубора боят дид. Сои.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
1: Азия Плюс.

کشور و سراسری عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس. لایک.

0: со Атер Тоҷикистон 15.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو آسیا پلیوس. رادیو آسیا پلیوس. نوستی.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Каждый третий вернувшийся мигрант в Таджикистане остался без работы. В республике изменили правила служебных командировок. Тегеран отклонил предложение США о прекращении огня. Далее подробности этих и других событий. Каждый третий мигрант, вернувшийся в Таджикистан, на родине оказался безработным. Такие данные приводятся в годовом отчете Международной организации по миграции за ушедший 2025 год. В рамках исследования были опрошены свыше 2100 вернувшихся мигрантов в 5 регионах и 12 районах страны. Основными причинами возвращения мигранты называли семейные обстоятельства, проблемы с документами, депортацию, ухудшение здоровья и небезопасную ситуацию в России. Также среди причин указывались ограничения на получение разрешений на работу и завершение трудовых договоров. До возвращения многие мигранты работали в строительстве, в сфере услуги промышленности. После приезда доходы существенно снизились. У мужчин с 1000 долларов до чуть более 300 долларов в месяц, у женщин с 680 до 250 долларов. Наиболее заметна возвратная миграция наблюдалась в Сагдийской области и районах республиканского подчинения. При этом почти половина опрошенных заявили о намерении снова уехать за рубеж в поисках работы. Иран отклонил предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня, которое в Тегеран доставил премьер-министр Ирака Али Аз-Зейд, сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». При этом подробности предложенного плана о прекращении огня не раскрываются. «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что иранские официальные лица заявили, что Тегеран не заинтересован во временном соглашении, которое не решает вопрос контроля над Ормузским проливом. Ранее в четверг Корпус стражи Исламской революции заявлял, что больше не допустит перемирий, которые, по его мнению, Соединенные Штаты могут использовать для пополнения своих военных арсеналов. Правительство Таджикистана утвердило новый размер возмещения расходов на служебные командировки работников бюджетных организаций. Размер компенсации рассчитывается в показателях для расчета. В этом году один показатель составляет 78 сомани. Так, максимальная компенсация за одни сутки проживания составит в Душанбе до 6 показателей или 468 сомани, в областных центрах 312 сомани, в других городских районах центрах 234 сомани. Работникам, направленным внутри страны на курсы повышения квалификации, переподготовку, профессиональную подготовку или практическое обучение выплачиваются суточные в размере 117 сомани в день. При зарубежных командировках для высокопоставленных должностных лиц суточные установлены в размере 100 долларов в день. Дополнительно им выплачивается 20% этой суммы за непредвиденные расходы. Для остальных работников госорганизации зарубежные суточные составят 90 долларов в день, и столько же работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку или практическое обучение. Оплата перелета членам правительства, депутатам, руководителям государственных органов и другим высокопоставленным должностным лицам возмещается стоимость билета бизнес-класса, а остальные работники госорганизации оплачивают перелет эконом-класса. Китай выступил против новых пошлин, к которым прибегнул президент США Дональд Трамп. Заявление официального представителя МИД КНР Линь Дзяня отмечается, что Китай выступает против односторонних пошлин в какой бы то ни было форме. В Пекине уверены, что тарифные и торговые войны противоречат интересам любого из участников рынка. Ранее стало известно о том, что Белый дом ввел двузначные пошлины на импорт из 60 стран, объясняя это борьбой с принудительным трудом. Канада, Австралия и Бразилия категорически не согласились с такими объяснениями. обвинениями. Министр торговли Австралии Дон Фаррелл назвал введенные тарифы неоправданными, а президент Бразилии Луис Инасу Лула де Силва назвал их произвольными и необоснованными. В этом году 5500 граждан республики отправились для совершения обязательного хаджа. Об этом сообщает Комитет по делам религии, упорядочению традиции и торжеств и обрядов. В комитете уточнили, что в этом году Саудовская Аравия выделила Таджикистану 7800 квот на хадж. Согласно действующим в республике правилам, совершить обязательный хадж могут только граждане, достигшие 40-летнего возраста. На умру или малое паломничество это ограничение не распространяется. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тароной авари суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

Рулер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилхуи босифат ва уствор. Рулер гармию осоиш бахарьяк хонадон. Азия Плюс. Дараджаи болой хасбият.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Нитро Энерджи Харида, яке ассе сертификат робама благиазор сомони бурткун. Рамзро азарчей Нитро Энерджи. Дар сомони Нитро нухтати джей бакайт гир. Ваю онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шахри зист бараками 93-959-4-0. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Нитро нуқтати ҷей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надед.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
4: 107 дараҷа гармӣ. Радиои Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41.
1: آسیا پلیس.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Некоторые родители считают, что жалеть малыша вовсе не обязательно. Ну, упал, подумаешь, что такое? Если лишний раз сочувствовать, ребенок вырастет слабым, капризным и будет постоянно искать жалости. Но так ли это на самом деле? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Каждому из нас хочется, чтобы рядом был человек, который скажет: «Я понимаю, тебе сейчас тяжело». И детям это нужно не меньше, а порой даже больше. Когда малыш упал, расстроился или испугался, ему важно услышать не «ничего страшного» или «ой, хватит, не плачь». Ему очень важно почувствовать, что его переживания заметили и приняли. Сочувствие – это не значит потакать капризом. Это значит дать малышу понять, что вы видите, как ему сейчас трудно. Обязательно скажите, что вы рядом и понимаете его. Именно в такие моменты ребенок учится понимать свои чувства, доверять миру и искать поддержку у близких, а не оставаться с переживаниями один на один. Иногда достаточно простых слов: «Ты испугался? Тебе было больно? Я тебя понимаю». Объятия, спокойный голос и теплый взгляд часто помогают гораздо сильнее, чем призывы немедленно перестать плакать. Когда малыша жалеют с уважением и любовью, он не становится от этого слабее. Наоборот, он чувствует себя в безопасности. А именно из этого ощущения рождаются уверенность, смелость и способность справляться с трудностями. Ведь дети становятся сильными не потому, что им запрещали плакать. Они становятся сильнее, когда знают, что рядом есть те, кто поймет, поддержит и поможет снова поверить в свои силы. Берегите детские чувства, ведь именно из них вырастает счастливый взрослый. Ну а беречь кожу вашего малыша будут подгузники Sof Premium, мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс». Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Бангомитулуй офтоп, вахты кирузи нау сар мишават. از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله‌ها تا قلب‌های شما می برد. رسوندنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
4: تلفن تماس 84-84. آناتیس آب کدرون لذت زندگی است.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Дорогие болой хаспият.

0: Коротко о главном.
1: Пострадавших от селя села Хрушана полностью восстановили электроснабжение. Почти 40% расходов госбюджета республики направлено на зарплаты и социальные выплаты. В 6 городах республики установили более 130 базовых станций 5G. В парках Душанбе в выходные пройдут дни культуры 6 районов страны. В республике официально зарегистрировано 280 человек, которым больше 100 лет. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
3: Олами дакик.
4: Шарики Олами дакик. Коммерсбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj.
5: 137 миллион.
6: پس از تهیه فیلمی ترجمه هولی مایکل در بورای مایکل جکسون، ترانه‌های اینو وزخون تنها در یک هفته در ایالات متحده 137 میلیون مرتبه شنیده شدند. فیلم توجه خود را به ایجادیات هنرمند به وجود آورد. مایکل جکسون همزمان با 6 ترانه در سرخطی ردبندی بیلبورد هات 100 جای گرفت. آلبوم مشهور او تریلر نیز دوباره به ده گونه بهترین بیلبورد 200 برگشت. این است معنی ترانه و موسیقی واقعا صمیمانه و جاودانه.
4: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: رادیو за вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной, новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем о потерянном потенциале или чем стране грозит рост числа молодых людей без работы и профессии. Как новые санкции США против России отразятся на поставках топлива в страну. Внешняя торговля республики выросла, но торговый баланс по-прежнему отрицательный. Расскажем, как власти намерены улучшить туристическую инфраструктуру. Жара накрыла Центральную Азию. Узнаете, как страны региона справляются с экстремальными температурами. Также специалисты дадут советы, как уберечь сердце от нагрузки и тревоги и как защитить кожу летом. Эти и другие актуальные материалы в свежем выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан.

0: Реклама дар Азия Плюс. Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панирро ҳис кун, танҳо дар KFC.
1: Салом аз Хуҷан, файлро фиристодам.
2: Салом аз Душанбе, қабул. Дар як сон як шуда шуд.
3: Бохтар дар тамос, ҳамаш соз, сарде.
2: Тайёр, олиҷаноб кор кардем. Вақте интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
4: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Мегачип харида, яке аз се сертификат руба маблағи 1000 сомони бурд кун. Рамзро аз бастаи Мегачипс дар сомонаи Мегачипс.tj ба қайд гир. Ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-800-88-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс.tj.
7: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй SMS на номер 94-777-77.
8: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
7: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомони. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
8: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
7: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
9: Когда день требует больше, дай себе заряд. Открой «Пантера». Кофеин для бодрости, таурин, витамины В3 и В6. Для поддержки энергии и цитрусовый вкус. Для тех, кто не ждет удобного момента, а создает его сам. Соберись, включись, действуй. «Пантера» – только вперед!
10: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
11: Так звучит радио. Азия Плюс.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Zeplug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: بیستمو بیستو دوفوی سولونا از خدا بونگ بارو این از دیکن
1: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
2: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. Пострадавших от селя села Хрушана полностью восстановили электроснабжение. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и водных ресурсов. Специалисты компании «Памир Энерджи» проложили временные линии электропередачи от ближайших трансформаторов, что позволило восстановить подачу электричества. Сель повредил жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, также энергетические сети. Часть энергообъектов оказалась под слоем грязи, земли и камней. После завершения расчистки территории начнется полное восстановление поврежденной инфраструктуры. Для этого уже подготовили трансформаторы, опоры, провода и другие необходимые материалы. Работы по ликвидации последствий стихии в Рушане продолжаются. В первом полугодии текущего года на выплаты работникам бюджетной сферы направили около 12 миллиардов саманей. Из этой суммы на заработную плату направлено 8,5 миллиардов саманей, на выплату пенсии 2,8 миллиардов, на компенсации и пособия более 450,5 миллионов саманей, а на стипендии 122 миллиона саманей. Всего расходы госбюджета республики в первом полугодии превысили 30 миллиардов саманей. Самая высокая средняя зарплата была зафиксирована в сферах финансового посредничества и страхования – более 8 тысяч саманей, в информации и связи – около 7 тысяч. В сферах обеспечения электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом и добычи полезных ископаемых – свыше 5 тысяч саманей. Самую низкую зарплату получают работники сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства, в среднем более 1300 саманей. Несмотря на почти ежегодный рост, средняя зарплата в республике остается заметно ниже, чем в соседних странах. В 6 городах республики установили более 130 базовых станций стандарта 5G. Об этом сообщил председатель службы связи страны Исландьёр Садуло. Станции расположены в Душанбе, где их насчитывается 97 единиц, в Худжанде 24, в Бухтаре 5, в Кулябе 3 и по одной станции в Рагуне и в Хароге. По словам главы службы связи, в дальнейшем станции 5G планируется установить во всех 65 городах и районах республики совместно с операторами мобильной связи и в соответствии с утвержденными квотами. К 2030 году страна полностью перейдет на сеть 5G, отметил Исфандил Садуло. В республике официально зарегистрированы 280 пенсионеров, которым больше 100 лет. Две жительницы страны считаются самыми возрастными, им по 113 лет. Одна из них проживает в городе Бухтаре, вторая в районе Рудаки. Об этом сообщил директор агентства социального страхования и пенсии Абдурахмон Халимзода. Самое большое число долгожителей проживает в Хатунской области, там их 136 человек. По районам республиканского подчинения 80 человек, в Сандийской области 42 и в Душанбе 21 человек, а также один долгожитель, которому свыше 100 лет, проживает в Габау. В выходные 25 и 26 июля в парках столицы состоятся Дни культуры 6 городов и районов республики, сообщили Азия Плюс Министерству культуры. Так, завтра в субботу 25 июля в парке имени Айни состоятся Дни культуры Айнинского района. В парке имени Фердавси свою продукцию и программу представит район Хурусон. В парке имени Алишера Наваи район Дивоштич. В воскресенье 26 числа в парке Ирам пройдет День культуры Данганинского района, а в детском парке – Дни районов Шахристан и Горномача. Начало мероприятий в 16 часов. Гостей ждут выставки сельскохозяйственной продукции, изделий народных ремесел и блюда национальной кухни. Также запланированы яркие культурно-развлекательные и концертные программы. Отметим, что Дни культуры городов и районов страны в столице проходят в честь 35-летия государственной независимости республики. Они продлятся до августа месяца. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
3: Тарунай авали суатро роллер бароэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон.
1: Радио. Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биёр.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Дидӣ, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
3: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
5: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
4: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
5: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
4: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
6: Хотите вкусно поесть, не выходя из дома? Осон 24 Delivery. Доставка еды в Душанбе. Заказывайте любимые блюда из лучших кафе и ресторанов города за пару минут. Горячая еда, быстрая доставка, удобная оплата. Все в одном приложении. Бесплатная доставка для каждого клиента на каждый заказ. Для новых пользователей промокод SALON24 и скидка 20 сомани на первый заказ. Скачивайте Осон 24 Delivery в App Store и Google Play. Заказывайте легко и выгодно.
7: Привет из Худжанда. Файл отправила.
8: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
9: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
8: Готово. Отлично сработали.
10: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сомани. И IPTV в подарок.
11: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
12: Хотите подарить роскошный букет и не переплачивать? Тогда добро пожаловать в Bloom. Только здесь импортные свежие цветы продаются по себестоимости. Вы оплачиваете лишь работу флориста. И самое приятное, чем дороже букет, тем меньше процент за его оформление. Свежие поставки, стильные букеты и подарки для самых дорогих людей. Все в одном месте. Bloom – цветы, которые приятно дарить и выгодно покупать.
13: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панирӣро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
14: Рақами телефони идораи реклама
15: 41-41.
16: Қурби асъор дар Азия Плюс.
17: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 рубли русӣ 11.7 дирам, 1 евро 10 сомонӣ 53 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 24 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ 51 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ 46 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ 36 дирам, 1 франки швейцария 11 сомонӣ 32 дирам ва 1000 сомонӣ узбекӣ 76.4 дирам. چیزی مهمترین و اساسی که صاحبکاران موفق را از صاحبکاران ناکام جدا میکند استادگری است. این سخن استیو جابز است. ناامید نشدن و روح افتاده و دل مانده نگشتن علاقه نیمی موفقیت است. از همان جایی که شما خسته و ناامید میشوید تا کامیابی یک قدم راه است که به نظر دوری دور میتابد. کاسه در همه حالت نباید ناامید و روح افتاده گشت.
16: قربی از اور در آسیا پلاس.
18: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. реклама در آسیا پلاس.
1: نیترو انرژی خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ظرفچه نیترو انرژی در سومونه نیترو نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتنی نام مناسب خود و شهر زیست با رقمی 93-959-4-0 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیو مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سومونه نیترو نقطه تی جی یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست نده.
2: Салом аз Хуҷанд, файлро фиристодам.
3: Салом аз Душанбе, қабул. Дар як сония кушода шуд.
4: Бохтар дар тамос, тамаш соз, сарде.
3: Тайёр, олиҷаноб кор кардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Таҷикистон онлайн.
5: Когда качество подтверждается временем, оно становится доверием. Уже 30 лет международная компания Siberian Wellness создает продукцию для здоровья, красоты и активного долголетия. Натуральные компоненты, собственные научные разработки, современные производственные технологии, международные стандарты качества, государственная регистрация и сертификат халал. Все это стоит за именем Siberian Wellness. Уже 18 лет бренд представлен в Таджикистане. Откройте для себя мир Siberian Wellness в фирменных магазинах Душанбе, улица Шотимур, 61, и Худжанд, улица Исмоили Самани, 18, блок Б. Siberian Wellness. Природа, наука, качество.
6: Вам часто говорят: у тебя хороший вкус? Пора сделать из этого профессию. Assol Group открывает набор на курсы дизайна интерьера.
7: Вы научитесь анализировать пространство, делать планировки, работать с эргономикой, создавать чертежи и проекты в Архикад.
6: Обучение ведут преподаватели практики. Assol Group. Когда вкус становится карьерой. Телефон для записи
7: 55-55-06-777.
8: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мегароли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мегароли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
9: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
10: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: Дар маркази Савдо и техника и Вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басап кизинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандом калон. То мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, хамрахи и хамишаги.
3: Рузи агаргами расадат, танг дил мабош. Рав шукр кун мабот, ки аз бат батар шават. Офис.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва кулай аст. Хар интикол нишони мухаббати шумо ба хам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Азия Плюс. Хар рус. Я кадам бабишь.

0: ساعت در تاجیکستان 18.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: ماسو برسی و موبوی سهو.
0: Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. Пострадавших от селя села Хрушана полностью восстановили электроснабжение. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и водных ресурсов. Специалисты компании «Памир Энерджи» проложили временные линии электропередачи от ближайших.

0: сумасшедших трансформаторов, что позволило восстановить подачу электричества. Цель повредил жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, также энергетические сети. Часть энергообъектов оказалась под слоем грязи, земли и камней. После завершения расчистки территории начнется полное восстановление поврежденной инфраструктуры. Для этого уже подготовили трансформаторы, опоры, провода и другие необходимые материалы. Работы по ликвидации последствий стихии в Рушане продолжаются. В первом полугодии текущего года на выплаты работникам бюджетной сферы направили около 12 миллиардов саманей. Из этой суммы на заработную плату направлено 8,5 миллиардов саманей, на выплату пенсии 2,8 миллиардов, на компенсации и пособия более 450,5 миллионов саманей, а на стипендии 122 миллиона саманей. Всего расходы госбюджета республики в первом полугодии превысили 30 миллиардов саманей. Самая высокая средняя зарплата была зафиксирована в сферах финансового посредничества и страхования – более 8 тысяч саманей, в информации и связи – около 7 тысяч. В сферах обеспечения электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом и добычи полезных ископаемых – свыше 5 тысяч саманей. Самую низкую зарплату получают работники сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства, в среднем более 1300 саманей. Несмотря на почти ежегодный рост, средняя зарплата в республике остается заметно ниже, чем в соседних странах. В 6 городах республики установили более 130 базовых станций стандарта 5G. Об этом сообщил председатель службы связи страны Исфандиор Садуло. Станции расположены в Душанбе, где их насчитывается 97 единиц, в Худжанде 24, в Бухтаре 5, в Кулябе 3 и по одной станции в Рагуне и в Хароге. По словам главы службы связи, в дальнейшем станции 5G планируется установить во всех 65 городах и районах республики совместно с операторами мобильной связи и в соответствии с утвержденными квотами. К 2030 году страна полностью перейдет на сеть 5G, отметил Исфандиор Садуло. В республике официально зарегистрированы 280 пенсионеров, которым больше 100 лет. Две жительницы страны считаются самыми возрастными, им по 113 лет. Одна из них проживает в городе Бухтаре, вторая в районе Рудаки. Об этом сообщил директор агентства социального страхования и пенсии Абдурахмон Халимзода. Самое большое число долгожителей проживает в Хатунской области, там их 136 человек. По районам республиканского подчинения 80 человек, в Сагдийской области 42 и в Душанбе 21 человек, а также один долгожитель, которому свыше 100 лет, проживает в Габау. В выходные 25 и 26 июля в парках столицы состоятся Дни культуры 6 городов и районов республики, сообщили Азия-Плюс Министерство культуры. Так, завтра в субботу 25 июля в парке имени Айни состоятся Дни культуры Айнинского района. В парке имени Фердавси свою продукцию и программу представит район Хурусон. В парке имени Алишера Наваи – район Дивоштич. В воскресенье 26 числа в парке Ирам пройдет День культуры Данганинского района, а в детском парке – Дни районов Шахристан и Горно-Мача. Начало мероприятий в 16 часов. Гостей ждут выставки сельскохозяйственной продукции, изделий народных ремесел и блюда национальной кухни. Также запланированы яркие культурно-развлекательные и концертные программы. Отметим, что Дни культуры городов и районов страны в столице проходят в честь 35-летия государственной независимости республики. Они продлятся до августа месяца. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсосному.
1: Салом шурама дагуни азиз. Бинобай тилой агенти обухавошиноси Тоҷикистон ҳавои шом тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух 19 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 23 дараҷа гарм, дар Бохтар 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Таби болидан азибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс» – дорогие боды и хаспият.

0: Реклама дар Азия Плюс. Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
1: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Неруро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
2: Привет из Худжанда. Файл отправила.
3: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
4: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
3: Готово. Отлично сработали.
5: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок. Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
6: Пыль, пятна и неприятный запах остаются после обычной стирки ковров? Компания «Бустон» предлагает профессиональное решение. Глубокую чистку ковров, занавесок, одеял, курпачей и подушек. Современное оборудование и специальные средства помогают эффективно удалять стойкие загрязнения и возвращать изделиям свежесть и ухоженный вид. Бережная обработка, минимальные сроки и гарантия результата. «Бустон» – профессиональное решение для чистоты вашего дома. Телефон 78-999-99-99.
1: Рахами телефони идора и реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Сегодня хочу обсудить с вами очень важную тему, я бы сказала чувствительную, так как это касается некоторых моментов воспитания в восточных семьях. Можно ли ребенку говорить «нет» взрослым и нужно ли спасать кого-то, будучи ребенком? Об этом можно говорить часами, но я попробую подчеркнуть наиболее важные моменты.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Итак, какие установки в некоторых семьях могут быть опасными? Можно ли говорить «нет» старшим? Короткий ответ – да. Ребенку можно и нужно говорить «нет», когда речь идет о безопасности тела, границ и угрозе. Уважение к старшим не означает, что надо терпеть то, что ему неприятно или небезопасно. Формула для ребенка «я не хочу», «мне нельзя», «я не буду» – это нормально. Что важно проговорить родителям? Фраза «старшие всегда правы» иногда мешает ребенку защищаться. В безопасных отношениях слово «нет» не наказывается. Нельзя спасать ценой своей безопасности. Установка «будь хорошим», «помоги всем» может принести к опасным решениям. Объясните ребенку, взрослый должен просить помощи только у взрослого. Или попросить ребенка, если он оказался рядом, позвать других на помощь. Взрослый не должен делиться секретами или просить ребенка сохранить тайну от родителей. Кроме папы и мамы, никто не имеет права дотрагиваться до интимных мест ребенка. Если ситуация выходит за рамки, ребенок должен сообщить взрослым в службу помощи, а не геройствовать. Опасные установки, которые стоит мягко пересмотреть. Вот несколько типичных, которые могут закреплять уязвимость. Не спорь со старшими, терпи, иначе обидишь, не жалуйся, не рассказывай, это стыдно. Заботиться о других важнее, чем о себе. Вот этого дела не нужно. Четвертое. Что делать родителю? Три фразы, которые меняют безопасность. Можно заранее дать детям простые ключи. Если тебе страшно или больно, это повод сказать «нет». Если кто-то просит нарушить правила, ты можешь отказаться. Если сомневаешься, зови взрослого и рассказывай. Стыдиться не нужно. Итак, свобода говорить «нет» – это навык безопасности и уважения к себе. А спасать других ребенку нужно не геройством, а умением обращаться за помощью и действовать только в безопасных границах. И напоследок я скажу, берегите своих детей. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Радио Азия Плюс.
3: Бару еще не дан.
2: Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города. Вкус – это не спешка, это выбор. Холодные чаи Найс – разнообразие вкусов зеленого и черного чая с изысканным вкусом лимона, ароматного персика и сочной малины. Сочетание тонкой свежести и мягкого чайного послевкусия Найс для дороги, работы, учебы и встреч с друзьями. Найс. Насладись моментом.
2: Пыль, пятна и неприятный запах остаются после обычной стирки ковров? Компания «Бустон» предлагает профессиональное решение. Глубокую чистку ковров, занавесок, одеял, курпачей и подушек. Современное оборудование и специальные средства помогают эффективно удалять стойкие загрязнения и возвращать изделиям свежесть и ухоженный вид. Бережная обработка, минимальные сроки и гарантия результата. «Бустон» – профессиональное решение для чистоты вашего дома. Телефон 78 999 99 99.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Рахами телефонии дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Радио со вкусом Востока.
7: Азия Плюс.
6: Радио Азия Плюс.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Некоторые родители считают, что жалеть малыша вовсе не обязательно. Ну, упал, подумаешь, что такое? Если лишний раз сочувствовать, ребенок вырастет слабым, капризным и будет постоянно искать жалости. Но так ли это на самом деле? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Каждому из нас хочется, чтобы рядом был человек, который скажет: «Я понимаю, тебе сейчас тяжело». И детям это нужно не меньше, а порой даже больше. Когда малыш упал, расстроился или испугался, ему важно услышать не «ничего страшного» или «ой, хватит, не плачь». Ему очень важно почувствовать, что его переживания заметили и приняли. Сочувствие – это не значит потакать капризом. Это значит дать малышу понять, что вы видите, как ему сейчас трудно. Обязательно скажите, что вы рядом и понимаете его. Именно в такие моменты ребенок учится понимать свои чувства, доверять миру и искать поддержку у близких, а не оставаться с переживаниями один на один. Иногда достаточно простых слов. «Ты испугался? Тебе было больно? Я тебя понимаю». Объятия, спокойный голос и теплый взгляд часто помогают гораздо сильнее, чем призывы немедленно перестать плакать. Когда малыша жалеют с уважением и любовью, он не становится от этого слабее. Наоборот, он чувствует себя в безопасности. А именно из этого ощущения рождаются уверенность, смелость и способность справляться с трудностями. Ведь дети становятся сильными не потому, что им запрещали плакать. Они становятся сильнее, когда знают, что рядом есть те, кто поймет, поддержит и поможет снова поверить в свои силы. Берегите детские чувства, ведь именно из них вырастает счастливый взрослый. Ну а беречь кожу вашего малыша будут подгузники «Совпремиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Радио «Азия Плюс».

0: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Качество на
1: большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
2: Дар Азия Плюс.
3: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
4: Хадди дутой пирист, абруи ин ишорат, кастанг ной хасти, боят хамида рафтан. Бедил.
3: Интиколи пуль тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молияви шумо.
5: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.
3: International. Дусти, молияви шумо.
5: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: об у гаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай волна. Волна авзалятру эхсосному.
1: Салон шурамада гуни азиз. Бинобай тилой агенти об у гаво шинуси Тоджикистон хавой шом тагир ёбандай бебориш аст. Имшаб дар Хорух 19 даража гарм, дар Хоҷанд 23 даража гарм, дар Бохтар 25 даража гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ 24 даража гарм мешавад. Таби болидан азибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Бубин, Бишунов, Вапиракс, Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона и дорогая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پویان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسولیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
3: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: Рахами телефоны Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
5: В свет вышел очередной, новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем о потерянном потенциале или чем стране грозит рост числа молодых людей без работы и профессии. Как новые санкции США против России отразятся на поставках топлива в страну. Внешняя торговля республики выросла, но торговый баланс по-прежнему отрицательный. Расскажем, как власти намерены улучшить туристическую инфраструктуру. Жара накрыла Центральную Азию. Узнаете, как страны региона справляются с экстремальными температурами. Также специалисты дадут советы, как уберечь сердце от нагрузки и тревоги и как защитить кожу летом. Эти и другие актуальные материалы в свежем выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
4: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
0: Радио «Азия Плюс». Барой Шунидан. «Азия Плюс».

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Некоторые родители считают, что жалеть малыша вовсе не обязательно. Ну, упал, подумаешь, что такое? Если лишний раз сочувствовать, ребенок вырастет слабым, капризным и будет постоянно искать жалости. Но так ли это на самом деле? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Каждому из нас хочется, чтобы рядом был человек, который скажет: «Я понимаю, тебе сейчас тяжело». И детям это нужно не меньше, а порой даже больше. Когда малыш упал, расстроился или испугался, ему важно услышать не «ничего страшного» или «ой, хватит, не плачь». Ему очень важно почувствовать, что его переживания заметили и приняли. Сочувствие – это не значит потакать капризом. Это значит дать малышу понять, что вы видите, как ему сейчас трудно. Обязательно скажите, что вы рядом и понимаете его. Именно в такие моменты ребенок учится понимать свои чувства, доверять миру и искать поддержку у близких, а не оставаться с переживаниями один на один. Иногда достаточно простых слов. «Ты испугался? Тебе было больно? Я тебя понимаю». Объятия, спокойный голос и теплый взгляд часто помогают гораздо сильнее, чем призывы немедленно перестать плакать. Когда малыша жалеют с уважением и любовью, он не становится от этого слабее. Наоборот, он чувствует себя в безопасности. А именно из этого ощущения рождаются уверенность, смелость и способность справляться с трудностями. Ведь дети становятся сильными не потому, что им запрещали плакать. Они становятся сильнее, когда знают, что рядом есть те, кто поймет, поддержит и поможет снова поверить в свои силы. Берегите детские чувства, ведь именно из них вырастает счастливый взрослый. Ну а беречь кожу вашего малыша будут подгузники «Совпремиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: «Даркишвар васарусари олам». Тоджикона Васамимона. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Сегодня хочу обсудить с вами очень важную тему, я бы сказала чувствительную, так как это касается некоторых моментов воспитания в восточных семьях. Можно ли ребенку говорить «нет» взрослым и нужно ли спасать кого-то, будучи ребенком? Об этом можно говорить часами, но я попробую подчеркнуть наиболее важные моменты.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Итак, какие установки в некоторых семьях могут быть опасными? Можно ли говорить «нет» старшим? Короткий ответ – да. Ребенку можно и нужно говорить «нет», когда речь идет о безопасности тела, границ и угрозе. Уважение к старшим не означает, что надо терпеть то, что ему неприятно или небезопасно. Формула для ребенка «я не хочу», «мне нельзя», «я не буду» – это нормально. Что важно проговорить родителям? Фраза «старшие всегда правы» иногда мешает ребенку защищаться. В безопасных отношениях слово «нет» не наказывается. Нельзя спасать ценой своей безопасности. Установка «будь хорошим», «помоги всем» может принести к опасным решениям. Объясните ребенку, взрослый должен просить помощи только у взрослого. Или попросить ребенка, если он оказался рядом, позвать других на помощь. Взрослый не должен делиться секретами или просить ребенка сохранить тайну от родителей. Кроме папы и мамы, никто не имеет права дотрагиваться до интимных мест ребенка. Если ситуация выходит за рамки, ребенок должен сообщить взрослым в службу помощи, а не геройствовать. Опасные установки, которые стоит мягко пересмотреть. Вот несколько типичных, которые могут закреплять уязвимость. Не спорь со старшими, терпи, иначе обидишь, не жалуйся, не рассказывай, это стыдно. Заботиться о других важнее, чем о себе. Вот этого делать не нужно. Четвертое. Что делать родителю? Три фразы, которые меняют безопасность. Можно заранее дать детям простые ключи. Если тебе страшно или больно, это повод сказать «нет». Если кто-то просит нарушить правила, ты можешь отказаться. Если сомневаешься, зови взрослого и рассказывай. Стыдиться не нужно. Итак, свобода говорить «нет» – это навык безопасности и уважения к себе. А спасать других ребенку нужно не геройством, а умением обращаться за помощью и действовать только в безопасных границах. И напоследок я скажу, берегите своих детей. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Азия Плюс.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
7: В свет вышел очередной, новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем о потерянном потенциале или чем стране грозит рост числа молодых людей без работы и профессии. Как новые санкции США против России отразятся на поставках топлива в страну. Внешняя торговля республики выросла, но торговый баланс по-прежнему отрицательный. Расскажем, как власти намерены улучшить туристическую инфраструктуру. Жара накрыла Центральную Азию. Узнаете, как страны региона справляются с экстремальными температурами. Также специалисты дадут советы, как уберечь сердце от нагрузки и тревоги и как защитить кожу летом. Эти и другие актуальные материалы в свежем выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
6: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс». Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на «Азия Плюс».

0: «Хит» на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Ziplock при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold.

0: здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Талаб кардам зидо ное, яке панд. Маро фармуд, боно дон ма пайванд. Саади Ширози.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Так звучит радио. Азия плюс.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: 107 درجه گرمی، رادیوی آسیا پلوس.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Your Religion. Певица Бибер Рекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире.

0: Ипотека аз есхата. То панч сад хазор сомони. То як саду бистмо, бистуду фои солона. Есхата. Бонг, баро и нас дикон.
1: Азия плюс. Харус. Яка.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Мистер Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Ролер истесол кунанда е муваффакит дару тиреза аз профил хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Сочне. Восточне. Радио.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на Азия Плюс.

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Бимор ро гизои муафиқ кунад дуруст. Би тарбият заиф тавано намешавад. Саида.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молияви шумо.
4: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом. Дар ҳама ҷо. Азия Плюс.
5: Азия Плюс. Азия Плюс.
2: Гарм хостанӣ чун офтоби тобистон.